13 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Circle and see if you would touch me.
1: За час до полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 13 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 13 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 13 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Анна Османова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. В Могилевской области по состоянию на утро 12 августа намолотили 796 тысяч тонн зерновых и зернобобовых с учетом рапса. В Кировском районе урожай убран с 94% площадей. В лидерах также Кличевский и Осиповичский районы. Средняя урожайность по области 29,3 центнера с гектара. Вытереблена льна на площади 6 тысяч гектаров. Это 87%. Наряду с уборкой зерновых и зернобобовых продолжается сев озимого рапса под урожай будущего года. Здесь в лидерах Хотинский, Чериковский, Горецкий и Дрибинский районы.
1: Климовичи.
2: На Климовщине вручили профсоюзные награды аграриям, пишет районная газета «Родная Нива». Представители профсоюзных органов приехали на поле, чтобы вручить награды хлеборобам, отличившимся в ходе уборочной кампании. Ценные подарки от Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций получили Илья Титков, Александр Ерохов, ОАО «Роднянский», Владимир Титов, Игорь Авхименко, Владимир Ракеть, ОАО «Племзавод Тимонова». Награды вручил председатель Белпрофтранса Владимир Федорович. Он подчеркнул, что уборочная страда – хлеб, венец всех трудов земледельца. Владимир Геннадьевич поблагодарил хлеборобов за преданность делу, самоотверженный труд и пожелал производственных успехов. Уборочная кампания в районе продолжается. Продолжится и чествование тех, кто своим трудом обеспечивает продовольственную безопасность региона и страны.
1: Кировск.
2: В садах ОАО «Рассвет» имени Орловского идет сбор урожая яблок, пишут местные СМИ. Общая площадь сада – 145 гектаров. Из них деревья в плодоносящем возрасте расположены на 115 гектарах. Также у нас 11 гектаров смородины, 1 гектар вишни и немного черешни, рассказал ведущий агроном-садовод хозяйства Александр Иваницкий. Здесь уже собрали около 30 тонн ранних яблок. Сейчас занимаются сбором сорта «Пирос». Помимо ранних, тут растут и поздние сорта яблок. Виды на урожай полезных фруктов в этом году в хозяйстве серьезные. Планируется собрать около 1,5-2 тысяч тонн яблок. Мы будем закладывать их на хранение, часть в стабфонд, остальное будет реализовываться населению в наших торговых точках Бобруйска и Могилева, пояснил эксперт. Урожай в этом году хороший, он существенно превзойдет показатели прошлого года. Тогда негативное влияние оказала погода. В этом году ситуация намного лучше.
1: Славгород.
2: Белорусско-узбекское предприятие СП «Агромит» планирует реализовать в Славгородском районе мегапроект по откорму КРС на 10 тысяч голов. Об этом СБ рассказал председатель Славгородского райисполкома Максим Потапенко. Он сообщил, что предприятие зарегистрировано в этом году. Под стройплощадку у деревни Безуевичи под эти цели уже выделено 212 гектаров земли. Для ведения сельхозпроизводства в будущем инвестор получит еще 3 тысячи гектаров. Для района это новые рабочие места и серьезное вливание в экономику. Проект реализуется в рамках новой волны белорусско-узбекского сотрудничества. Инвесторы из Узбекистана берут в долгосрочную аренду земли в Беларуси для выращивания скота и последующего экспорта качественной мясной продукции.
3: Год белорусской женщины.
2: Агрокомбинат «Заря» – лидер аграрной отрасли Могилевщины. Вот уже 8 лет его возглавляет молодая и красивая женщина Екатерина Заровская. Под ее руководством сельхозпредприятие добилось больших успехов в социально-экономическом развитии. В руководящей работе Заровская придерживается своего главного жизненного принципа – лучше сделать 2 неправильных шага вперед, чем 1 назад. О его эффективности в производственной деятельности узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
4: В эти дни у аграриев «Зари» горячая и напряженная пора. Идет жатва. Параллельно с уборкой зерновых культур ведется вспашка полей и сев озимых под урожай будущего года. Успех в этом деле во многом зависит не только от работников, но и технического парка сельхозпредприятий. Последнее ноу-хау «Зари» – 2 новых комбайна, приобретенные с помощью главы государства. Один из них стал пилотным проектом, поделилась генеральный директор агрокомбината «Заря» Екатерина Заровская.
5: На него установлен автопилот. Сегодня достаточно механизатору задать определенные параметры. Комбайн сам определяет высоту среза, выбирает загонки себе. Если этот год покажет, что результат будет, то в следующем году предприятие намерено оснастить все комбайны «Гомель-Сельмаш» для того, чтобы облегчить труд механизатора.
4: В растениеводстве «Заря» делает значительный упор на зимний ячмень. Этот год не стал исключением.
5: Мы уже его убрали, уже внесли удобрения и уже сегодня работаем с почвенными агрегатами для того, чтобы уже начать сеять рапс. То есть, получается, мы еще озимый рапс не убрали, а уже озимый рапс начинаем сеять. Мы выиграли время и технологию не нарушили.
4: В агрокомбинате в наличии вся линейка современной энергонасыщенной техники, которая помогает совершенствовать технологию земледелия. Без науки здесь тоже не обходится.
5: Мы работаем плотно с белорусскими селекциями. Мы выращиваем такие культуры, как пшеница и кукуруза, семена которых должны быть адаптированы под погодные условия и под технологии, которые мы сегодня применяем.
4: Соблюдение производственной дисциплины – это первоочередное требование Екатерины Заровской ко всем работникам агрокомбината.
5: Потому что мы прекрасно понимаем, что если не будет дисциплины, соответственно, не будет результата. На предприятии сегодня построена система так, чтобы работники, понимая, что выполняя технологично процессы, они получат за это материальное вознаграждение.
4: Ежегодно хозяйство пополняют молодые специалисты. Для них создаются необходимые условия не только для работы, но и для жизни. Как считает Екатерина Заровская, сила агрокомбината «Заря» в людях.
5: Меня очень радует, что на предприятие приходят молодые, не замужние, не женатые, и создаются семьи. Такая обстановка сегодня на предприятии позволяет создавать ячейки общества нашему государству.
1: Местное время.
2: В Могилеве проводятся серьезные работы по развитию инженерной инфраструктуры и обеспечению жилой застройки необходимыми коммунальными сетями. Так, на нескольких участках продолжаются работы по строительству коллектора хозяйственно-бытовой канализации. В микрорайоне Межигорье это проектное название новой жилой застройки в районе деревни Половинный Лог и микрорайона Соломенка-2, строительство которого началось несколько лет назад. Подвод к нему коммуникаций – это масштабный инженерный проект. По словам заместителя директора, главного инженера филиала Могилевский водоканал Андрея Кротова, чтобы для жителей сохранить привычный комфорт, при строительстве нового коллектора смонтировали временный трубопровод и временную станцию перекачки.
6: Для обеспечения этого микрорайона нам потребуется 29 тысяч кубов воды в сутки. Естественно, воду надо не только подавать, но и отводить эту воду. Соответственно, ориентировочно такое же количество воды надо убирать. Вот для того, чтобы мы могли беспрепятственно убирать такое количество воды, и идет реконструкция данного коллектора. А здесь идет и перекладка, и санация, и строительство новых участков, новых камер переключения. То есть здесь идет полноценное строительство новых трубопроводов.
2: Этот участок построен. Ведется демонтаж временных напорных линий. Кроме микрорайона Межигорье, также продолжается строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации в микрорайоне Зеленый Луг.
1: Местное время.
2: Ассортимент товаров на школьных базарах на постоянном контроле органов государственного санитарного надзора. Эти товары проверяют на соответствие требованиям безопасности. За период работы базаров из оборота было изъято 309 единиц одежды, обуви, рюкзаков и школьно-письменных принадлежностей. Подробнее расскажет Татьяна Кутневич.
7: При выборе школьной формы важно учесть несколько моментов. Она должна пропускать влагу и воздух, быть удобной и хорошего качества, а кожа должна дышать. И семья Коноваловых к выбору подходит ответственно.
8: Форму выбираем прежде всего, чтобы это было удобно, потому что она еще не такая взрослая, чтобы пуговички удобно застегивались, чтобы штаны, лучше, конечно, чтобы они были на резиночке. Дальше качество материалов, чтобы преобладал хлопок, ну, более натуральные материалы, потому что детки все-таки бегают, они и потеют, и также, чтобы одежда была легкая, соответствовала дресс-коду школы.
7: Дочь Дарьи Мирослава идет во второй класс, поэтому при выборе рюкзака тоже нужно учитывать определенные характеристики, чтобы ребенку было удобно и нагрузка распределялась равномерно. Продавец Карина Сосновская делится опытом, как правильно выбрать школьный ранец.
9: Обязательно, чтобы в рюкзачке у нас была посадка майки. Также мы обращаем внимание на то, что в рюкзачке должна быть нагрудная застежка. Ей мы обязательно должны пользоваться. Она снимает нагрузку с позвоночника.
7: Обувь должна быть в первую очередь по размеру и возрасту ребенка, рассказала врач-гигиенист, руководитель функциональной группы по надзору и контролю за гигиенической безопасностью товаров Могилевского зонального центра гигиены-эпидемиологии Анна Новикова.
10: Подошва должна быть устойчивой. Предъявляются также требования к материалам подкладки и также к верхней части изделия.
7: При проведении государственного санитарного надзора за товарами школьного ассортимента специалисты оценивают наличие необходимой маркировки и документов, которые должны подтверждать соответствие продукции установленным требованиям. Помимо этого ведется контроль показателей безопасности. Товарам, которые контактируют непосредственно с кожей ребенка, особое внимание. Специалисты берут на пробу материал и проводят исследования, отметила Анна Новикова.
10: Нами в настоящий момент на школьном базаре отобрано 26 проб для проведения лабораторных исследований. Пробы находятся сейчас в работе, и по результатам будут приняты также меры реагирования.
7: При покупке школьных товаров обращайте внимание на маркировку, информацию об изготовителе, состав материалов, соответствие продукции возрасту ребенка и наличие единого знака обращения продукции на рынке. Соблюдение таких простых правил поможет сохранить здоровье ребенка и создать условия для успешной учебы.
1: Местное время.
2: В июле и начале августа в Беларуси произошло несколько случаев падения детей из окон, в том числе и в Могилевской области. В связи с этим судебные эксперты дали рекомендации, как избежать трагедий. Одним из наиболее эффективных способов защиты детей от выпадения являются детские замки на оконные рамы, отметила официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
11: Замки на оконные рамы представляют собой фурнитуру, которая позволяет исключить самопроизвольное открытие створок окон детьми. На рынке строительных товаров существуют различные типы детских замков. Это замки-тросики, блокираторы, фиксаторы и прочее. Такие конструкции способны ограничить доступ ребенка к открыванию окон, что позволит предупредить несчастный случай. Обязательно позаботьтесь о приобретении такого замка. Берегите своих детей.
1: Местное время.
2: В Центральном универмаге Могилева с 13 по 28 августа развернется масштабная благотворительная инициатива. Ежедневно с 13 до 17 часов здесь будет работать пункт сбора школьных принадлежностей, канцелярских товаров, спортивного инвентаря, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви для детей из нуждающихся семей, воспитанников Чауского и Чериковского центров коррекционно-развивающего обучения, а также многодетным и неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году. Торжественное открытие состоится в 13 часов. В Центральном универмаге гостей ждет музыкальная программа, выступления аниматоров, конкурсы, мастер-классы и сюрпризы для детей и взрослых. Главное событие акции развернется 16 августа в хоккейном клубе «Могилев». Здесь пройдет благотворительный матч в честь дня рождения символа клуба. Начало в 13 часов. В программе конкурсы, розыгрыши, семейные площадки и сюрпризы от Союза молодежи.
1: Местное время.
2: Могилевская таможня информирует о порядке приостановления таможенной процедуры временного ввоза. Действие процедуры может быть приостановлено при помещении товаров под таможенный склад, переработку на таможенной территории или под специальную процедуру. Для этого необходимо подать заявление, рассказала официальный представитель Могилевской таможни Дарья Жгельская.
12: В соответствии с таможенным кодексом ЕАЭС для приостановления временного ввоза декларант должен подать в таможенный орган заявление в произвольной письменной форме. В нем нужно указать наименование товаров, обоснование необходимости приостановления и срок. К заявлению прилагается таможенная декларация, подтверждающая помещение товаров под одну из процедур – переработку на таможенной территории, таможенный склад или специальную таможенную процедуру. Заявление заверяется подписью руководителя и печатью организации.
1: Местное время.
2: В Могилевской области установили сроки сбора и заготовки дикорастущих ягод брусники и клюквы в текущем году. Соответствующее решение Могилевского облисполкома опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Чтобы избежать штрафа, соблюдайте важное правило. Из инструментов разрешены только ручные комбайны с зубьями от 1,5 сантиметра и без режущих краев, никаких ножей и лезвий. Собирать можно только спелые ягоды. Перед походом в лес нужно обязательно сверяться с интерактивной картой на сайте Министерства лесного хозяйства. Нет ли ограничений и запретов на посещение лесов. О сроках сбора брусники и клюквы напомнила заместитель руководителя организации по идеологической работе Могилевского ГПЛХО Ирина Цесельская.
13: Для любителей тихой охоты хотелось бы напомнить, что официальная дата сбора брусники определена 14 августа, а клюквы 12 сентября. И помните, от того, насколько вы бережно собираете дары леса, зависит урожай следующих лет. Надеемся на ваше понимание.
1: Кировск.
2: Свадебные фотосессии на убранных хлебных полях становятся трендом. Так, накануне золотое солнце и бескрайнее поле с рулонами свежей соломы в сельхозпредприятии «Рассвет» Кировского района стали декорациями свадебной фотосессии для молодоженов Елизаветы Беляшовой и Александра Белявского. Елизавета – корреспондент районной газеты «Трибуна працы», Александр – учитель. Оба из агрогородка Мышковичи, любят свою малую родину, знают и искренне уважают нелегкий сельский труд.
14: Не можем обойтись без фотосессии в поле, потому что я сельская журналистка и безумный фанат сельского хозяйства. И делать красивую фотосессию на фоне наших белорусских полей – это для нас роскошь. Это самые будут лучшие фотографии на долгую-долгую память. Поэтому, пользуясь случаем, спасибо всем сельским труженикам села за то, что сделали для нас такую фотозону.
1: Костюковичи.
2: Костюковичские футболисты сыграют с футбольным клубом «Климовичи», пишет районная газета «Голос Костюковщины». 15 августа на стадионе Костюковичской детско-юношеской спортивной школы состоится матч 9-го тура республиканских спортивных соревнований по футболу «Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2026 года» среди мужских команд второй лиги «Могилевский дивизион». Что интересного происходит в районах области, радио «Могилев» расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
15: актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
16: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
17: Наши хиты.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не

0: Кремлёве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Иностранные инвесторы за январь-июнь вложили в реальный сектор экономики Беларуси 5 миллиардов долларов, сообщили БелТА в Национальном статкомитете. Поступление прямых иностранных инвестиций составило 3 миллиарда 800 миллионов долларов или 75,3% от всех поступивших иностранных инвестиций. Организациями республики направлено за рубеж инвестиции на сумму 3 миллиарда 600 миллионов долларов. На долю прямых инвестиций приходилось 68% всех направленных за рубеж инвестиций. В Могилевской области потребкооперация наращивает объемы закупок у населения, передает СБ. Первый этап сезона заготовок лесных даров завершился. Итоги значительные. Более 60 тонн черники в сравнении с 1 тонной в прошлом неурожайном году, а также свыше 5,5 тонн лисичек. С середины августа начнется сбор брусники, в сентябре – клюквы. Сейчас в разгаре яблочная пора. Закупочную цену райпотребкооперация предлагает привлекательную, а за урожаем готова выехать по адресу. Объявлен список финалистов конкурсной программы 10-го международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.док». Об этом БелТА сообщили организаторы. В список финалистов вошли 34 фильма из Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана. Из 34 фильмов 7 созданы белорусскими документалистами. 10-й международный фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.док» пройдет с 28 сентября по 2 октября в Смоленске и Минске. Там фильмы-финалисты и их авторы встретятся с фестивальным зрителем, а профессиональное жюри определит победителей юбилейного фестиваля. И в завершении «Медовый спас» отметят 13-14 августа на Голубой Кренице в Славгородском районе. По традиции к памятнику природы республиканского значения съедутся тысячи людей из Беларуси и России. Основные мероприятия развернутся 14 августа. Начнутся они в 8 утра с молебна у часовни. В 11 часов начнется освящение воды и крестный ход вокруг источника. На площадке у Креницы разместятся торговые ряды и пройдет ярмарка «Медовый спас». На празднике организуют презентацию туристического потенциала района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 11. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

правда, холодновато. Лучше с утра надеть что-нибудь сверху, кофточку какую-нибудь. Ну и, конечно, радует то, что до выходных всего ничего. На календаре у нас 13 августа, лето продолжается. В целом картина вырисовывается очень даже ничего. Ну и теперь дело за малым, все это заметить за очередным ранним. Конечно, это сложно, но давайте постараемся. Для лучшего дня ловите фон из хитов The Limbo. Услышим совсем скоро.

0: совсем скоро. Хабиб.
1: Ой, какая ты богиня красоты, за тобой готов хоть на край земли.
0: А тем временем мы, Александра, ваша компания, на это утро. Всем самого доброго начала дня.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: вам утренняя свежесть, попахивает осенью, да? Но подождите, причитайте, Беларусь накроет новая волна тепла к выходным. Правда, характер ее будет эпизодичным, выше 30 градусов. По предварительным прогнозам синоптиков столбик термометров не поднимется, осадков минимум. В общем и целом, обычная такая прекрасная летняя погода, которая должна вдохновлять. Ну и еще и про фон не забывайте, чтобы мы не зря старались.
1: Радио Могилев.

0: 13 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.

0: прямо-то уверена, вы даже не заметили, как оказались на пороге четверга. И сегодняшний день будет молниеносным, так что хватит распускать нюни, заражать всех, у кого отличное настроение с утра. Да, так бывает, представьте себе. Ну а тем временем я, Ира Александрова, ваша компания до 10, и совсем скоро порция новостей от Анны Османовой. Не пропустите. Просыпайся, с нами
1: хорошо, радио Могилев. Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь готова предложить Пакистану сухое молоко, комбикорма и аминокислоты. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия по итогам встреч делегации в Исламабаде. Заместитель министра Александр Яковчиц подчеркнул, что Беларусь занимает ведущие позиции в мировом экспорте молочной продукции. Волковысский Белакт уже несколько лет поставляет в Пакистан детское питание и намерен расширять присутствие на рынке. Сертификат Белхаляль открывает дополнительные возможности для экспорта в страны с мусульманами. Мусульманскими традициями. В июле и начале августа в Беларуси произошло несколько случаев падения детей из окон, в том числе и в Могилевской области. В связи с этим судебные эксперты дали рекомендации, как избежать трагедий. Одним из наиболее эффективных способов защиты детей от выпадения являются детские замки на оконные рамы, отметила официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
2: Замки на оконные рамы представляют собой фурнитуру, которая позволяет исключить самопроизвольное открытие створок окон детьми. На рынке строительных товаров существуют различные типы детских замков. Это замки-тросики, блокираторы, фиксаторы и прочее. Такие конструкции способны ограничить доступ ребенка к открыванию окон, что позволит предупредить несчастные случаи. Обязательно позаботьтесь о приобретении такого замка. Берегите своих детей.
1: В Центральном универмаге Могилева с сегодняшнего дня и по 28 августа развернется масштабная благотворительная инициатива от БРСМ. Ежедневно с 13 до 17 часов в ЦУМе будет работать пункт сбора школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви для детей из нуждающихся семей, воспитанников Чауского и Чериковского центров коррекционно-развивающего обучения, а также многодетным и неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Торжественное открытие состоится в универмаге сегодня в 13 часов. Гостей ждет музыкальная программа, выступления аниматоров, конкурсы, мастер-классы, сюрпризы для детей и взрослых. А 16 августа в хоккейном клубе «Могилев» пройдет благотворительный матч в честь дня рождения символа клуба. Начало в 13 часов. В программе конкурсы, розыгрыши, семейные площадки и сюрпризы от Союза молодежи. О спорте. В столичной Олимпик-арене стартует товарищеский турнир с участием 6 команд континентальной хоккейной лиги «Кубок Минска-2026», сообщает Билта. На предварительном этапе клубы разделены на две группы. Первую тройку игроков составили «Минская Динамо», «Магнитогорский Металлург» и «Шанхайские драконы». В пул «Б» вошли «Адмирал Сочи» и «Сибирь». В матче открытия турнира дальневосточный клуб встретится с сибиряками. Сегодня вечером первый предсезонный спарринг проведут динамовцы. Соперник – «Шанхайские драконы». Время начала – 19 часов. В субботу «Зубры» сыграют с магнитогорцами. Команды, занявшие первые строчки в своих группах, выйдут в финал, который состоится 17 августа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 12.

понятно, когда на календаре четверг, единственное, чего хочется, это лечь, и неважно где, можно даже не ложиться, стоя, как лошадь, взять и уснуть. Нельзя, друзья мои, спать нужно было ночью. Вот и придется сейчас заваривать кофею прям в чайнике и работать, как всегда, с удовольствием и плодотворно. Так что давайте возьмемся и сделаем, ну а мы будем подкидывать вам фончик, далее по курсу Артикасти.

0: еще послушаем Вирвул.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: С вами этим утром Ира Александрова. Море хорошей музыки по курсу. Доброе утро!

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Ома.бай.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: утро начнет.
1: Скажу вам по секрету, супергерои — это не какие-то фантастические люди, это мы с вами. Казалось бы, ну, вполне себе обыкновенные, но нет, и каждый же уникален, каждого можно в чем-то позавидовать, взять пример. А еще люди, которые просыпаются еще затемно, чтобы не опоздать на работу, ну, не могут быть не супергероями. Так что я вас рассекретила и готова добавить хитов в ваш рабочий день. Гоним дальше.
2: Радио «Могилев».

0: 13 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

0: башня.
1: Работать, не отдыхать, конечно, но все равно много вопросиков к коллегам, которые норовят своим унылым видом подпортить день. Но, как показывает статистика, на любой работе есть люди, настроенные на позитив, да, настроение которых не зависит от раннего утра или от очередного рабочего дня. Они в настроении всегда. Вот их и держитесь, чтобы не потерять запал. Да и вообще, рабочий день не вечен, он обязательно сменится дивным вечером. И чтобы не терять зря времени, спланируйте что-нибудь этакое на вечер, чтобы отблагодарить себя за трудный, может быть, рабочий день. И вообще возьмите за правило себя любить. Например, сейчас можно заварить любимого напитка и 10 минуточек настроиться на работу с любимой коллеженькой. Поехали.
2: Радио Могилев.

0: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 5 2026. Подробности на 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Эксперты отмечают, что музыкальное сопровождение – это одна из тех вещей, благодаря которым вы можете каждый свой день сделать невероятным. Так же, как и яркие цвета теплых оттенков помогут положительно повлиять на химию тела, а значит, уменьшить стресс. Ну и скорая помощь в виде лучшей музыки готова и дальше снабжать вас и поддерживать. Ваша же задача – не сопротивляться ритмам и нет-нет, да, встать и потанцевать вместе с нами.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.

С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь готова увеличить поставки мясной и молочной продукции в Казахстан. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов встретился в Алматы с представителями торговых компаний Казахстана перед предстоящими заседаниями Совета по агропромышленной политике ЕАЭС. Белорусская сторона подтвердила готовность наращивать поставки широкого ассортимента продовольствия, которые пользуются спросом на казахстанском рынке. В числе ключевых позиций сыры, сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, говядина, колбасные изделия и другая мясная продукция, мясо и пищевые субпродукты птицы, а также сахар. Иран в ближайшее время станет членом нового банка развития БРИКС. Об этом сообщил председатель Центрального банка Ирана Абдельнасер Хеммати, пишет Белта. Глава Центробанка отметил, что саммит БРИКС является важнейшей возможностью для встреч с представителями стран-участниц объединения, с которыми у Ирана сложился наиболее активный обмен в валютно-банковской сфере. По словам Хеммати, Иран также намерен расширять финансовое сотрудничество со странами объединения и развивать расчеты в национальных валютах. В 19 районах Беларуси действуют запреты на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. В Могилевской области под запретом посещения Мстиславского, Славгородского и Чериковского районов. Посещение без ограничений возможны в Бобруйском, Кировском, Костюковичском и Хотинском районах. Все остальные районы нашей области на карте окрашены желтым. Это значит, что посещать леса можно с ограничениями. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза постоянно актуализируется. Оперативно обновляются данные. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. И в завершении, в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа состоится 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья». Об этом пишет СББай. Гостей ждут полесские подворья, интерактивные площадки, живая аутентичная музыка и мастер-классы от ремесленников. В этом году мероприятие будет посвящено главной теме года – женским образом. Пройдет праздник красоты «Полесская прыгажуня», а после программа «Кавер-хор-шоу» с участием лучших народных коллективов Беларуси и гостей из России. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 13.

На часах 9.03, да, может, нет желания с утра нырять с головой в работу, но мы все люди понимаем, что нужно время раскачаться. Так что давайте, доставайте все свои дары огородные, делитесь с коллегами кабачками, помидорами да яблоками, ну и не забывайте делать громче. Отсыпем вам самого лучшего, что только есть на FM-просторах. Ира Александрова сегодня ваша компания. Доброго утра!

Могилев Зеленстрой приглашает на работу бухгалтера. Заработная плата 1800-1900 рублей. Телефон 8 0222 70 75 41.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: 13 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

0: И пусть 74-й день лета будет самым запоминающимся. Удачи вам, очередная победа, день рождения или просто хорошая новость. Обратите внимание на то, что может порадовать. И даже то, что день рабочий, говоря словами психологов, это тот самый выход из зоны комфорта. Это означает, что организм ваш должен начать генерировать всякие идеи по различным поводам. Ну и по мне, так одним из пунктов генерации идей должен быть вопрос, чтобы такого сделать, чтобы день на работе прошел максимально в хорошем настроении. Ну и тут на помощь зацепочки в виде дня встреч. Наконец-то вы с коллеженьками встретились, да, после долгой ночи в расставании. День сарафана имеется. Можно поздравить всех, кто явился в сарафане и умудрился не околеть по дороге. День женщин тоже имеется. Правда, в Тунисе, но я считаю, что и нам можно подхватить. В общем, знаете, главное желание. Ну и давайте не забывать о тех, с кем мы бок о бок изо дня в день работаем. Если у вас есть коллеги Антон, Анна, Василий, Арсений, Владимир, Елизавета, Константин, Иван, Николай, Максим, Юрий, Степан или Сергей, это ли не повод плеснуть им незапланированно чайку, угостить печенькой? И поверьте, это будет прекрасный повод для улыбки для всех участников всего действа.
1: Радио Могилев.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
2: Могилев Зеленстрой приглашает на работу инженера по лесному хозяйству. Заработная плата 2000 рублей. Телефон 80222 70 75 41.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну что, на часах 9:55, рабочего времени остается все меньше, пусть все получится. Не без фона на радио Могилев, конечно же. И, кстати, спасибо вам за то, что вы с нами, что бы вы ни делали, отдыхаете или работаете, мы всегда рядышком. Ира Александрова чирикала вас над духом, а после 12 Рустам Османов будет добавлять ритмов, настроение и поддерживать вас во всех ваших делах. Всех обняла, всем пока.
1: Радио Могилев. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Вступительная кампания в белорусские вузы завершилась. Основной набор уже сформирован. А впереди остается только дополнительный прием на отдельное направление, пишет Ньюсбай. Всего студентами стали почти 47 тысяч человек. Большая часть поступивших будет учиться за счет бюджета. На платную форму зачислили почти 15 тысяч абитуриентов. Кроме основного набора, дополнительно зачислили еще 1500 человек. Это спортсмены, граждане стран СНГ и поступающие для получения второго высшего образования. Прием оказался выше первоначально установленного объема. Для отдельных категорий поступающих действовали специальные условия зачисления. Так, почти 7 тысяч человек прошли без вступительных испытаний или вне конкурса. В эту группу вошли победители олимпиад и конкурсов разных уровней. Также среди них выпускники с отличием и лучшие воспитанники национального детского технопарка. В Беларуси становится все более популярной практика вовлечения в оборот пустующей недвижимости. Если в доме никто не проживает более 3 лет, он признается непригодным. Специальная комиссия местного райисполкома проводит обследование и принимает решение о демонтаже, предварительно разыскав потенциальных наследников. Те же строения, что еще не пригодны к жизни, попадают в единый реестр и выставляются на аукционы. Только в Минской области с начала 2026 года было продано 220 пустующих домов. Цена вопроса символическая, всего одна базовая величина. Спрос и интерес к пустующим домам проявляют не только местные жители, но и минчане, и даже граждане России. С 1 января было продано более 1000 домов, которые в последующем могут стать туристическими объектами или уютным уголком на природе для всей семьи. В результате ДТП в регионе Гория, Аджария, Грузия, 4 граждан Беларуси погибли, 15 человек, среди которых 6 несовершеннолетних детей, получили травмы разной степени тяжести. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне с участием микроавтобуса, в котором находились 19 граждан Беларуси. 4 человека доставлены в больницу городов Азургети и Чехотури, 11 человек в республиканскую больницу Батуми, 2 находятся в реанимации. По информации главврача, их состоянию ничего не угрожает. Посольство Беларуси в Грузии оказывает все необходимое консульское содействие. Консул Беларуси в Грузии уже выехала на место происшествия, отметили в МИД. Могилевщина приняла молодое пополнение в медицинской сфере. На своем первом рабочем месте в регионе начинают трудиться 240 врачей, почти 350 медицинских специалистов среднего звена и 250 интернов. Молодые люди обеспечены жильем, за каждым закреплен наставник. Такое закрепление помогает плавно перейти от обучения к самостоятельной работе, считают специалисты. В этом году в Могилевскую областную больницу распределены 22 молодых специалиста. В интернатуре на базе стационара будут учиться 49 интернов. Жилье и наставничество снижают стресс, повышают уверенность молодых специалистов в своих силах, что способствует их профессиональному росту и успешной работе, говорит начальник отдела кадров Могилевской областной клинической больницы Инна Зайцева.
2: Предоставление комфортных условий жилья очень важно для молодых специалистов. Мы наблюдаем процент закрепляемости выше 70% только из-за этого фактора. У нас 3 общежития. Каждому нуждающемуся без исключения мы предоставляем комфортные условия.
1: Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +15.

0: 12 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании, передает Билта. В числе передовиков Павел Шутило, который работает в ОАО Кухчицы-Клёцкого района. В начале августа он первым в Беларуси намолотил 4000 тонн зерна, а к настоящему времени преодолел отметку в 5000 тонн. Высокий показатель был достигнут на отечественном комбайне производства «Гомсельмаша». Ранее глава государства уже отмечал успехи комбайнера. Беларусь находится на одной из ведущих позиций в мире по производству оптики. Такое мнение в проекте «Билта в теме» высказал независимый военный аналитик Александр Олесин. «Я думаю, что по производству оптики мы находимся на одной из ведущих позиций в мире. Мы разрабатываем не только оптику, но и микросхемы, которые позволяют преобразовывать аналоговое изображение в цифровую карту», отметил Александр Олесин. Он подчеркнул, что компетенции в производстве оптической и другой высокотехнологичной продукции во многом достались Беларуси от Советского Союза. При этом в Беларуси не только сохранили, но и значительно укрепили этот потенциал. О происшествиях. Бесплатный шопинг. Мужчина за день обокрал 8 магазинов, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В ОВД Бобруйского горисполкома обратились представители одного из торговых объектов Бобруйска и сообщили,

сообщили о хищении товара. Сыщики установили, что к краже причастен 50-летний неработающий житель Светлогорска. Пользуясь отсутствием сотрудников охраны в торговых залах, мужчина складывал товары в принесенный с собой рюкзак и покидал магазин, не оплатив покупки. Его незаконное действие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Также правоохранители доказали причастность мужчины к аналогичным кражам еще в 7 заведениях города. Всего за день злоумышленник похитил товаров на общую сумму свыше 2000 рублей. Следователи возбудили уголовное дело. И о спорте. 16 августа Могилев примет финал фонд Бет женского клуба Беларуси по футболу. На стадионе «Спартак» футболистки Могилевского Днепра встретятся с командой «Минск». Начало матча в 13 часов. Вход для болельщиков свободный. Для женской команды Днепра предстоящий финал станет особенным. Могилевские футболистки впервые с 2004 года сыграют в решающем матче Кубка страны. Зрителей в день игры ждет расширенный матч-дей. Диджей-сет, промо-зона, автограф-сессия, зона активности массового футбола для детей и взрослых. Каждый зритель финала женского Кубка Беларуси станет участником доброй акции. По ее результатам благотворительная программа «Доброфон» направит сумму, равную посещаемости матча, на поддержку детского спорта в регионе. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 16.

0: Привет всем, в ком просыпается меломанская сущность, как только начинается программа «Чарт подбери», и хочется послушать чего-нибудь этакого. Я Рустам Османов, ведущий программы, и сейчас дам вам послушать, можете не сомневаться. Вы когда-нибудь хотели занести в свой плейлист трек, который только что услышали? Со мной такое частенько случается. Поэтому сегодня послушаем некоторые из тех, которые показались мне настолько крутыми, что я тут же поставил им высший балл. Может, и вы так же сделаете, поэтому все лишнее в сторону и слушаем «Чарт подбери».
1: Чарт подбери!
0: Живешь ты себе своей жизнью, занимаешься своими делами и за творческой деятельностью даже тех групп, которые ты давно знаешь, не следишь. Но это не значит, что крутые треки, исполненные ими, обязательно пройдут мимо тебя. Этот вот не прошел. Foo Fighters, The Sky is a Neighborhood.

0: Небеса по соседству, или как-то так. Как раз тот случай, когда звездное небо действительно вдохновило творца. Дэйв Гролл, как утверждается, сочинил песню именно тогда, когда любовался его красотами. Делал он это на Гавайях, а трек записал за один день. Сильно, если даже all-inclusive не помешал работе.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
0: Следующий трек, можно сказать, с ноги ворвался в кандидаты на место в моем плейлисте. А потом также бодро это место все-таки занял. Лично мне адреналин в крови поднимает знатно. Не зря же он звучал саундтреком в компьютерной игре про гонки. Пристегнитесь в таком случае, что ли, чарт подбери.

0: Я уже как-то упоминал группу Макс Раптор в одном из выпусков «Чарт подбери». Пропали ребята с радаров. А жаль, может, еще больше крутых треков набрынкали бы. Но кое-что все-таки, в том числе и этот трек, мои загребущие руки успели в личный плейлист внести. Какой непроворный оказался «Чарт подбери».
1: «Чарт подбери».
0: Не все, однако, с первого раза попадает в список для обязательного периодического прослушивания. Одни треки нужно несколько раз прослушать, чтобы понять, что им место в твоей базе. А про некоторые, как про этот, просто забываешь. Представляете, забываешь. Но хорошо, что у меня есть программа «Чарт подбери». Atomic Rooster, Devil.

никогда не сразу этот трек оказался в моих списках. То вспоминал я о нем, то забывал опять. Но теперь можно спать спокойнее. А сама группа звучит круто, поэтому с творчеством более обширно можно ознакомиться. Следующий трек тоже не сразу оказался в моем распоряжении. И нет, я про него не забыл. Просто когда я его услышал, интернет еще не был так распространен. Его вообще практически не было. Откуда же тогда понравившийся трек достанешь? Поэтому пришлось ждать лучших времен. И дождался в итоге. Трек переводится как «Делай, что хочешь». Ну, хочу, чтобы он зазвучал. Так что теперь и вы повеселитесь.

0: большие мастера по густым замесам из сложных трюков, видеомонтажа и бодрых треков «Окей, Гоу». Неудивительно, что есть в их арсенале треки, которые могут попасть в вас окончательно и бесповоротно. А в свете сказанного рекомендовал бы с их клипами ознакомиться, а не зачетные «Чарт подбери».
1: Чарт подбери!
2: августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
0: Полезно иногда позалипать в видосики в сети. Можно что-то интересное не только увидеть, но еще и услышать. Срочно шазамишь и вуаля, твой плейлист пополнен новеньким треком. А там и до программы «Чарт подбери» недалеко.

0: Royal Republic уже несколько раз попадали в мою программу. Ну а почему бы и нет? Звучат бодро, весело, с огоньком, потому так. А ведь все началось, как это часто бывает, с одного единственного трека, который зашел, чёрт подбери. Опачки, а все наши песенки на сегодня спеты. Делился треками, с которыми у меня любовь с первых аккордов, с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку, особенно если для вас она попадает в самое яблочко, чарт подбери. Пока.
1: Чарт подбери.
2: Наши хиты.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании, передает Белта. Глава государства приехал на поле агрокомбината Ждановичи. Президенту здесь вручили подарок – символический сноп по случаю намолота 2 миллиона тонн зерна в Минской области. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что останавливаться на этом ни в коем случае не следует. «С прицелом на 3 миллиона», – сказал он, принимая подарок. Беларусь и Пакистан намерены расширить торгово-экономическое сотрудничество. Об этом шла речь на встрече министра энергетики Беларуси Дениса Мороза с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Исламабаде, сообщили Белта в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси. Стороны обсудили развитие отношений Беларуси и Пакистана и выполнение прежних договоренностей на высшем уровне. Подтвержден общий интерес к расширению торговли, более тесному контакту госорганов и бизнеса, а также к совместным проектам. Министр энергетики подчеркнул, Беларусь высоко ценит партнерство с Пакистаном. Это важный союзник в Южной Азии. Отношения строятся на уважении, доверии и прагматизме, что создает надежную основу для долгосрочного сотрудничества. За первое полугодие этого года иностранные инвесторы вложили в реальный сектор белорусской экономики 5 миллиардов долларов, пишет Ньюсбай. По данным Белстата, в сравнении с прошлогодним периодом этот показатель увеличился на 800 миллиардов.

миллионов. Поступление прямых иностранных инвестиций за полгода составило 3,8 миллиарда долларов или 75% от всех поступивших иностранных вложений. Заметно вырос и объем инвестиций из Беларуси за рубеж. За январь-июнь он составил 3,6 миллиарда долларов. Для сравнения, год назад этот показатель был на уровне 2,5 миллиардов. С 4 по 6 сентября в Костюковичах пройдет 33-й день белорусской письменности. Для гостей праздника организуют работу фестиваля книги и прессы. Особенностью этого года станут павильон редкой книги, в котором планируется собрать уникальное издание со всей страны. Состоится интерактивная презентация Могилевской области, во время которой покажут основные исторические вехи развития книгопечатания на Могилевщине.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 17.
1: Ну вот и четверг, вот и 12 часов наступили. Не знаю, как вам, а мне кажется, что вот это вот осознание стремительно приближающегося конца недели, а с ним и выходных, должно не расслаблять, а наоборот, как-то подстегивать к свершениям и желанию максимально продуктивно этот день провести. Ну а еще в этом деле вам помогут хиты на радио Могилев и я, Рустам Османов. Всем машу приветы.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке Visa.

Приближаемся мы мало-помалу к середине августа, но и возникает периодический вопрос. Что ж, лето себя проявит или уже к приходу осени готовится? Потому что на календаре лето видим, а вот ощущения летние как-то тают понемногу. И на погоде это также отражается. А вот насколько сильно, узнаем после следующего трека.

0: 13 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.

0: Расслабиться, успокоиться, не принимать все близко к сердцу и другие релакс-рекомендации поступили только что нам от певца Мики. Это все, конечно, хорошо, но расслабиться совсем вряд ли получится. Рабочий день продолжается как-никак, а вот немного отвлечься от суеты – это можно. Сделать приятную передышку в делах, передать или получить привет по радио. Ну и если вы проводите время на радио Могилев, то такую возможность рекомендую не упускать. В следующем часе у нас, как всегда, программа «Привет в обед». Ваши сообщения все так же принимаю на наши студийные номера 9940 и Viber, код 44-56-86-176. Поэтому хватайте телефоны в руки, пишите, передавайте приветы и делайте этот день еще легче и приятнее.
1: Новинка на радио Могилев.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зоной.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в сельском хозяйстве, передает Белта. Глава государства предложил серьезно подумать над тем, когда действительно нужно выделять средства из бюджета, а когда в этом нет необходимости. Все дотируем и дотируем из бюджета. Нам надо серьезно подумать в сельском хозяйстве, чтобы за каждый визг и писк поросенка мы деньги не платили. Это бизнес, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Минский район подарил передовикам жатву автомобиля BLG, передает Билта. «Мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Как это президент встретился с лучшими людьми аграрного сектора и не поблагодарит их за работу? Вы заслужили это», отметил Александр Лукашенко. Цифровой автомагазин. Новый сервис планируют создать в Беларуси, пишет Ньюсбай. В Беларуси запустят цифровые автолавки для деревень. Разрабатывается сервис, который будет информировать сельских жителей о работе автомагазинов. Пользователям будут приходить уведомления о времени прибытия, возможных задержках, новых маршрутах и изменении расписания. Инициатива направлена на повышение качества торгового обслуживания и комфорта жителей небольших и отдаленных населенных пунктов. Новый сервис станет доступным для населения Гродненской области уже к концу 2027 года. После апробации проект будет масштабирован на всю страну. Медовый спас отметят сегодня и завтра на Голубой Кренице в Славгородском районе. По традиции к памятнику природы республиканского значения съедутся тысячи людей из Беларуси и России. Основные мероприятия развернутся 14 августа. Начнутся они в 8 утра с молебна у часовни. В 11 часов начнется освещение воды и крестный ход вокруг источника. На площадке у Креницы разместятся торговые ряды, пройдет ярмарка «Медовый спас». На празднике организуют презентацию туристического потенциала района. И о спорте. Две белорусские пловчихи выступят в полуфиналах четверга на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, сообщает Белта. По итогам утренних предварительных заплывов на 100-метровке баттерфляем Анастасия Кулешова показала шестой результат среди 46 участниц. Также шестой среди 24 девушек на дистанции 200 метров брасом стала Алина Змушко. Квалификационный барьер в обоих видах преодолели по 16 лучших спортсменок. Полуфиналы с участием белорусок пройдут сегодня вечером. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 18. Данные о погоде предоставил Могилев Облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
2: Не менее приятное занятие, чем слушать хиты на волнах любимой радиостанции, это там же передавать приветы. Может, кому-то покажется, что это как-то сложно, невозможно и все такое, но возражаю, отнюдь нет. Все легко и просто. Напишите пару строк с теплыми словами привета или поздравления, если есть повод, в адрес своих близких или ободряющую речь для своих коллег, чтобы им и вам работалось веселее. Отправляйте сообщение на короткий номер 9940, Viber, код 44-56-86-176. А я их приму и с удовольствием озвучу в эфире. Зовут меня Рустам Османов. Всем желаю отличных наступивших 13 часов. И давайте передавать приветы.
3: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: соседей хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: Да, действительно, самое время просто устроить танцы на радио Могилев, особенно тем, кому адресованы следующие сообщения. Инна передает привет, а с ним и всю свою любовь и нежность ласковому солнышку мужу Валерию. Отличного дня и прекрасного настроения. Помни, я всегда рядом и очень сильно тебя люблю. Целую тебя нежно, обнимаю душой. Такой вот душевный привет Валерию от Инны. А вот и поздравление любимого зятя, курильщика Виктора Александровича, город Осиповичи. С днем рождения, зятек, лучше будет пусть денек твой сегодня. Улыбайся, в поздравлениях купайся, пусть по жизни будет гладко и в делах, и в чувствах ладко. Будь здоров, успешен, смел, все исполни, что хотел. Теща и тесть подписались под этим поздравлением с огоньком. Присоединяюсь к нему и я, Виктор, пусть все, что пожелали вам в этом поздравлении, исполнится. Ну и, конечно, отличного дня рождения вам. Ну а мы продолжаем слушать музыку на радио Могилев дальше. И я продолжаю принимать ваши сообщения в программе «Привет в обед» 9940, а также Viber, код 44-56-86-176.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

А еще сегодня, кстати, вполне можно все дела делать одной левой, потому что сегодня отмечается Международный день левшей. Всех имеющих такую суперспособность поздравляю, но я двумя руками берусь за ваши приветы, которые к этому моменту до меня добрались. Людмила горячий пламенный привет передает всем, кто сейчас на волнах радио Могилев, и своему любимому супругу Андрею в особенности. Ну, если он прямо сейчас слушает нас, то пусть принимает привет в двойном объеме. Ну, еще одно сообщение. Приветик дорогим коллегам Ирине, Анне и Евгению от Руслана. Будьте веселее, и все получится. Получится, получится, конечно, а как же иначе, особенно с любимыми хитами на фоне. Напоминаю вам наши номера 9940, Viber, код 44, 56, 86, 176, чтобы вы успели передать привет, если еще этого не сделали.

Ну а в завершении программы «Привет в обед» еще несколько сообщений от вас. Вот от Валентины такое интересное сообщение пришло. Совершенно нет настроения, пишет она. Поднимите его как-нибудь. Спасибо заранее. Ну, бывает, к сожалению, и такое, что настроение нас покидает, но может оно тоже устает, и ему нужна передышка. Поэтому желаю вам, Валентина, чтобы оно поскорее вернулось к вам, и день этот вы провели в прекрасном настроении. Еще одно сообщение. Добрый день, поздравления. В город Климовичи работникам регионального управления 33, занявшим первое, второе, третье место в конкурсе профессионального мастерства. Молодцы, так держать. От

0: коллег сообщение. Ну, а я поздравляю вас с новыми крутыми достижениями, друзья. Радио Могилев радуется за вас от всей души. Ну и поздравления с днем рождения, дорогая Танюша. Твоя семья поздравляет тебя с днем рождения. Будь здорова и счастлива. Мы тебя безумно любим. Твоя мама Валентина, папа Виктор, муж Василий и дочь Настя. Ну и Радио Могилев не может не присоединиться к этому поздравлению и желает всего самого доброго, теплого и душевного. Такой получилась программа «Привет в обед» сегодня. В рамках ее мы прощаемся с вами, но день и наш эфир продолжается, поэтому всем желаю хорошего дня и оставайтесь на наших волнах.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 14 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в сельском хозяйстве, передает Белта. Президент отметил, что государство широко поддерживает агропромышленный комплекс, предоставляя разного рода льготы и оказывая помощь в закупке минеральных удобрений, топлива, техники и других необходимых средств. Вместе с тем он предложил серьезно подумать, когда действительно нужно выделять средства из бюджета, а когда в этом нет необходимости. Вложенные деньги должны давать отдачу. При этом речи о том, что нужно полностью отказаться от дотаций, не идет. МИД Беларуси окажет содействие возвращению пострадавших белорусских граждан из Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков, передает Белта. Накануне микроавтобус, в котором находились 19 граждан Беларуси, упал в ущелье, погибли 4 граждан. 15 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, получили травмы. Сотрудники дипмиссии Беларуси в Грузии находятся на месте происшествия и оказывают всю необходимую помощь. К ним в ближайшее время также присоединится посол Беларуси Николай Рогощук. Министерство иностранных дел обращает внимание белорусских граждан на то, что важно внимательно подходить к выбору туристических операторов и тщательно планировать маршруты передвижения при выездах за рубеж. Прокуратура Славгородского района выявила нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних. В ходе мониторинга студотрядов установлены факты занижения зарплаты и задержки расчета при увольнении. В одном из сельхозпредприятий 5 подростков недополучили надбавки на общую сумму более 300 рублей. Прокурор вынес руководителю предприятия предписание, в котором потребовал произвести доплату зарплаты до размера минималки. А в другом случае 5 подросткам при увольнении не выплатили окончательный расчет, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: Установлен факт невыплаты окончательного расчета при увольнении 5 несовершеннолетних работников участников студенческого отряда на общую сумму свыше 1300 рублей. Поскольку в результате допущенных нарушений причинен существенный вред правам и законным интересам несовершеннолетних, прокурор вынес руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. Исполнение актов надзора находится на контроле.
1: И в завершение. Дребенские торжки пройдут 14-15 августа. В Дребене развернется ярмарка народных промыслов и ремесел. Пройдут мастер-класс от мастеров. Также в программе конкурсы, театрализованные встречи, посещение крамниц, литературной гостиной, праздничные дискотеки и кинопоказ под открытым небом. Организации района представят свои подворья. Кульминацией фестиваля станут огненное шоу и фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +19.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. И днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

провоцировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние!
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Радио «Могилев».

0: Новинка на радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании, передает Белта. Глава государства приехал на поле агрокомбината Ждановичи. Президенту здесь вручили подарок – символический сноп по случаю намолота 2 миллионов тонн зерна в Минской области. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что останавливаться на этом ни в коем случае не следует. Президент высказал передовикам благодарность за отличную работу во время жатвы.
1: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 2 сотни. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток 4-тысячников и 1 8-тысячник. Нам это мало. Нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник молодой, вот уверен, через 2-3 года, ну, 5-летку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
0: Беларусь и Иран подтверждают готовность к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества. Это было отмечено во время встречи первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Лукашевича с послом Ирана в Беларуси Алирезой Синии по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает Белта со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство. Стороны подтвердили готовность двух стран к дальнейшему развитию сотрудничества, в том числе в политической, торговой, экономической, гуманитарной и иных сферах. В начале учебного года в детсадах Беларуси до 600 увеличится количество групп для детей до 2 лет. Об этом Белта сообщили в Минобразовании. Сейчас их уже около 500. В каждом регионе такие группы открываются в соответствии с запросами родителей, законных представителей и воспитанников. Группы будут функционировать не только в режиме кратковременного пребывания, как это было ранее, но и 10,5-12 часов. Цель – создать условия для выхода мам на работу и приступить к своей профессиональной деятельности. Созданы необходимые условия для малышей, включая подбор соответствующих учебных материалов и мебели. И в завершение, в агрогородке Аляскович и Петриковского района 15 августа состоится 9-й международный профессиональный этнокультурный традиции Клич Полесья. Об этом пишет СББАЙ. Гостей ждут в Полесские подворья, интерактивные площадки, живая аутентичная музыка и мастер-классы от ремесленников. В этом году мероприятие будет посвящено главной теме года – женским образом. Пройдет праздник красоты «Полесское прохожуня», а после программа «Кавер-хор-шоу» с участием лучших народных коллективов Беларуси и гостей из России. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветеро-западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 19.
2: Пятнадцать часов наступили в Беларуси, а на радио Могилев настало время программы «Прямая линия». Почти настало время программы «Прямая линия» с Ниной Михновой. Тема сегодняшней программы – готовность инфраструктуры Могилева к предстоящему отопительному сезону. Обсудим, какие участки тепломагистралей удалось реконструировать за это лето, как прошли гидравлические испытания и прочие вопросы. Беседовать будем с директором филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилев Энерго» Дмитрием Башкировым. Прямая линия в 15:15 на радио Могилев.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня директор филиала «Могилевские тепловые сети» предприятия «Могилев Энерго» Дмитрий Башкиров. Мы говорим о том, насколько готова наша инфраструктура к предстоящему отопительному сезону. Дмитрий Владимирович, и первый вопрос как раз-таки, каков процент готовности теплосетей и котельных нашего города к новому отопительному сезону вот по состоянию на сегодня, на 13 августа?
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я могу по проценте готовности ответить именно за те тепловые сети и теплоисточники, которые находятся на балансе филиала Могилевской тепловой сети РУП «Могилев Энерго». На балансе находятся ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 могилевские, котельная номер 1. Естественно, вся инженерная структура, порядка 452 километров тепловых сетей, которые находятся у нас на балансе. У наших коллег у теплоэнергетики, у них тоже есть объекты, которые уже подходят к домам, ЦТП. По нашим объектам у нас в этом году было запланировано 10 испытаний, то есть гидравлических, на тепловые потери. В настоящее время проведено 9 из них почти по всем зонам теплоснабжения. Вот совсем недавно, несколько дней назад, закончились первичные испытания по зоне теплоснабжения Могилевской ТЭЦ-3. Вот так называемый 8-й кирпичный соломинка. Сейчас идут ремонтные работы по ремонту тепловых сетей и нас, и наших сетей, и самого теплоисточника ТЭЦ-3, и, естественно, инженерной инфраструктуры наших коллег теплоэнергетики и потребителей. У нас запланировано на 17-е повторное, и, естественно, в установленные сроки теплоноситель будет подан. После завершения этой ремонтной

0: компании все ремонтные работы на тепловых сетях, которые были запланированы и на наших теплоисточниках, будут завершены. Ну, вообще, в принципе, что касается самих ремонтов, то есть у нас это разделяется на несколько частей. То есть есть тепловые сети, которые мы меняем по ремонту. У нас на данный момент, в принципе, запланировано порядка 2 километров тепловых сетей, 2 километров 79 метров. В настоящее время полностью завершены работы по 1755 метров. Заканчивается работа порядка еще 290 метров. Это уже сами трубопроводы сварены, сделаны. То есть необходимо завершить работу по благоустройству и восстановлению. И осталось это порядка 35 метров, которые вот сейчас вот идут. Я думаю, что сегодня-завтра мы это все дело закончим, эти работы, и плановые ремонты закончены. Есть еще участки трубопроводов, которые мы меняем по результатам проведенных испытаний. Это отдельный вопрос, но в результате, естественно, проведения гидравлических испытаний на плотность, прочность, выявляются какие-то дефектные участки, производятся земляные работы, либо это в камерах производится, выполняются ремонты. И чтобы вот тоже для понимания радиослушателей, это достаточно серьезная и сложная работа. Вот у нас, могу привести пример, в этом году при проведении повторных гидравлических испытаний по зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 было выявлено повреждение значительного участка по Гомельскому шоссе. И силами нашего филиала, нашими работниками, за полтора суток, чуть более полутора суток, было заменено порядка 110 метров трубы диаметром 500. Поэтому это достаточно серьезная работа, это с открытием восков для замены. То есть здесь, кроме плановых, есть работы, которые выявляются условно внеплановые, и, естественно, мы мобилизуем все наши силы и все наши резервы для того, чтобы в сжатые сроки и не превышая нормативов по отключению горячего водоснабжения у жителей города Могилева, это выполнить. И мы с этим успешно справляемся. Поэтому я могу сказать с полной уверенностью, что при наступлении отопительного сезона инженерная инфраструктура, теплоисточники могилевских тепловых сетей будут готовы. Есть еще один аспект – это капитальное строительство. Капитальное строительство, опять же, планируется в зависимости от сетей. То есть есть ряд сетей, которые мы имеем возможность выполнять уже после наступления или во время проведения отопительного сезона. Это если мы прокладываем сети по новой трассе, если это не связано с врезками, с отключениями потребителей, безусловно. Поэтому те сети, которые запланированы к включению до начала отопительного сезона, безусловно, будут выполнены на 100%. Это не всяких сомнений. Ну а те сети, которые у нас будут, по которым мы имеем возможность выполнения ремонтных работ, будут выполнены все необходимые работы, установлены проектами организации строительства и всеми разрешениями сроки. Поэтому можно с уверенностью сказать, что отопительный сезон мы встретим во всеоружии.
1: Вы упомянули, что была крупная поломка на участке тепломагистрали, когда проходили испытания по Гомельскому шоссе, а были еще какие-то такие участки, которые выявлялись во время испытаний?
0: Безусловно, тут вопрос вот этого выявленного повреждения, оно повреждение, выявленное во время гидравлических испытаний, было, безусловно, и было принято решение заменить участок для того, чтобы зимой не было никаких вопросов и проблем. Безусловно, при проведении испытаний у нас выявляется определенное количество повреждений, да, вот для того, чтобы понять, какова динамика и оценить состояние и нашу работу, да, я могу даже привести пример по цифрам, какова вот анализ повреждаемости в разрезе, например, Заднепровского района тепловых сетей, так называемый, это наше Заднепровье, это зона теплоснабжения ТЭЦ-2. Если в 2022 году при испытаниях у нас было 39 повреждений, а в 2025 42, ну, потому что год от года, но мы все равно меняем, то в этом году у нас было 27. То есть динамика, видите, в полтора раза сокращение. По центральному району тепловых сетей, это центр города, юбилейный, и у нас в 2022 году было 32 повреждения, в этом году было 26. Mm-hmm. В прошлом году 26, прошу прощения, в прошлом году 26, в этом году 13.
1: То есть еще меньше.
0: Конечно. По восточному району тепловых сетей, опять же, у нас было в 2022 году 26 повреждений, в этом году 16. Mm-hmm. А по зоне теплоснабжения при проведении первичных испытаний нами выявлено 2 повреждения. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы занимаемся планомерно и выполнением замен тепловых сетей морально-физически изношенных по капитальному строительству, то есть достаточно большие участки тепловых сетей меняем, и по ремонту в том числе. Но если взять динамику проведения ремонтов тепловых сетей, опять же, по метрам, да, то в 2022 году мы меняли по плану было 1264 метра, по факту поменяли 2234 метра, то в этом году у нас уже 2 километра 79 метров. В прошлом было 3600. То есть можно подумать, что вроде бы как динамика отрицательная, но есть определенные нюансы, связанные с спецификой тепловых сетей, диаметр тепловых сетей. То есть у нас есть магистрали и 1000 миллиметров, это от ТЭЦ-2, да, есть 200, 300, 500 разные тепловые сети. Поэтому, естественно, трудозатраты на замену тепловых сетей магистральных большего диаметра, естественно, больше. Поэтому можно с уверенностью сказать, что надежность тепловых сетей из года в год, которая находится на балансе могилевских тепловых сетей, безусловно, растет. Если взять ремонт тепловой изоляции, опять же, если мы в 2022 году по факту планировали заменить 9609 метров, то заменили 19 километров 330 метров. В 2025 году 12 километров 54 метра планировали, заменили 16574. И опять же связано тоже это с диаметрами и теми затратами трубопроводов. То есть одно дело, когда восстановить тепловую изоляцию или заменить трубопровод диаметром 200 мм, 219, да, другое дело 530. Тут надо смотреть не только по этим цифрам, но и по тем капиталовложениям, которые мы вкладываем, а это, они, безусловно, из года в год растут. Это мы снижаем и потери, и мы увеличиваем надежность режима работы тепловых сетей, безусловно, и снижаем количество отказов. Потому что, опять же, за предыдущие годы количество отказов, вот, например, у нас остановок тепловых сетей, по вине тепловых сетей в этом году, за прошлый отопительный сезон не было.
1: Спасибо большое за пояснение. Через несколько минут вернемся в эту студию и продолжим нашу беседу.
2: Прямая линия.
3: Кофе купил.
2: Вернулась.
3: Билеты в кино.
2: Вернулась.
3: Поужинали.
2: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa.

0: или по телефону 120.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро.

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Прямая линия.
1: Итак, у нас сегодня в гостях в студии радио «Могилев» директор филиала «Могилевские тепловые сети» предприятия «Могилев Энерго» Дмитрий Башкиров. Мы говорим о том, насколько готова инфраструктура могилевских тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. Обсудили процент готовности теплосетей и котельных города, как проходят гидравлические испытания, как выявляется повреждение, что делается для того, чтобы их устранить. А вот что касается модернизации и инноваций за этот год, что интересного сделано?
2: Вы знаете, очень интересная тема и такой вот вопрос, я бы сказал бы, наверное, по времени радиоэфира может и не хватить, потому что эта работа не просто достаточно серьезная, проводится на достаточно высоком уровне по автоматизации сетей. У нас достаточно высокая информатизация по тепловым сетям, у нас есть специальное программное обеспечение, по которому мы видим состояние наших сетей, где проложены, где арматура отключается, какие объемы сливаются. Я не буду вдаваться в тонкости подробностей. Сейчас мы находимся на этапе замены серверного оборудования, программного обеспечения, переходим на новый программный продукт. И за этот год нашим филиалом, именно Могилевским тепловым сетям, работниками, был разработан прибор СУДК, это система оперативно-дистанционного контроля, и получен на него евразийский патент. Этот прибор, он устанавливается в коверные ящики, в ящики СУДК, и он позволяет определить состояние тепловой изоляции, определить возможное наличие утечек, что позволяет значительно сокращать время отыскания повреждения в случае такового, контроль состояния доступа в сами шкафчики. И как я скажу, что мы получили евразийский патент на этот прибор.
1: А вот помогает ли, например, автоматизация котельных быстрее реагировать, если меняется погода, или же поступают какие-то жалобы, обращения от людей?
2: Знаете, вопрос автоматизации котельных и жалоб людей, он неоднозначный. Почему? Потому что, ну, у нас вот те два источника, это ТЭЦ-3, ТЭЦ-1 котельные. Номер один, жалобы людей на температуру теплоносителя по горячей воде, да, поскольку вода, которая поступает от теплоисточника, она является не той водой, которая находится условно в кране, да, она является теплоносителем, потому что там в ЦТП, ВТП, это центральные тепловые пункты, индивидуальные тепловые пункты, находится еще теплообменное оборудование, а там уже вода артезианская нагревает эту воду. Естественно, по батареям при входе в дома стоят регуляторы, которые в зависимости от температуры наружного воздуха, естественно, производится повышение либо понижение температуры теплоносителя, поступающей в батареях. Те регуляторы, которые стоят в домах, в ЦТП и ТП, они находятся на балансе не нашей организации. И здесь вопросы по скорости реагирования, естественно, безусловно, относятся к ним. У нас при прогнозировании температур наружного воздуха, естественно, определяется состав оборудования, если нужно, включается дополнительное оборудование, чтобы при снижении температур, температура нашего теплоносителя была достаточно, чтобы обеспечить тот температурный график, который мы должны выдерживать. И я могу сказать, что благодаря нашим теплоисточникам, они, кстати, находятся на очень высоком уровне автоматизации, самого оборудования, мы дальше постоянно это все дело автоматизируем, это, естественно, позволяет более точно определить температуру теплоносителя в тех или иных точках, поскольку разветвленная сеть, мы видим по состоянию на наших ПНС, по ключевым точкам температуры теплоносителя, можем спрогнозировать по длине прохождения, опять же, тепловой волны, по той температуре, которая прогнозируется, все это выполнить. С учетом возможности автоматизации, диспетчер, который находится у нас в диспетчерской службе, он видит все наши теплоисточники и ключевые точки наших тепловых сетей и может оперативно реагировать на любые изменяющиеся факторы.
1: Спасибо за пояснение. Как раз вот наших слушателей сейчас ждет прогноз погоды, где узнаем, какие изменения в погоде предстоят, ну а после

0: Трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 20, плюс 25. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 28, плюс 33. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Прямая линия.
1: В гостях у радио «Могилев» сегодня директор филиала «Могилевские тепловые сети» предприятия «Могилев Энерго» Дмитрий Башкиров. Мы говорим о том, насколько готова инфраструктура к предстоящему отопительному сезону, как идет процесс и испытаний, и модернизации, и инноваций. И, Дмитрий Владимирович, что хотелось бы узнать, как предприятие решает проблему износа именно вот подземных коммуникаций и применяются ли, появляются ли новые долговечные материалы?
2: Знаете, вопрос определения, каким образом мы работаем по замене изношенных тепловых сетей, да, он достаточно сложный и неоднозначный. Вот, если взять по городу Могилеву, то протяженность тепловых сетей по городу Могилеву составляет порядка 452 километров, чуть более 452 километров. Естественно, произвести массовую замену, ну, предположим, да, ну, чисто гипотетически, что нам необходимо заменить, ну, допустим, 15% от этого, от этой протяженности работы. И с учетом того, что наши коммуникации проходят, естественно, в городской черте, это, естественно, создаст огромные сложности для жителей Могилева. И это невозможно, как вы понимаете, одновременно вскрыть такое количество сетей. Поэтому ведется планомерная работа с учетом выявленных повреждений, количества тех повреждений, которые происходило за предыдущие годы, диагностика тепловых сетей, вскрытием тепловых сетей, контрольными замерами. Иногда бывают такие сети, которым, ну, вроде уже достаточно длительное время они находятся в работе, но их состояние позволяет эксплуатировать дальше. Поэтому здесь критерий абсолютно неоднозначен. Но мы идем вперед, так или иначе мы меняем наши стальные трубопроводы на предизолированные трубопроводы, так называемые ПИ-трубопроводы. В настоящее время, вот в текущем году, из 452 километров, 203 километра, 597 метров – это уже ПИ-трубопроводы. В 2022 году это было 169 километров. То есть, видите, динамика, она улучшается относительно состояния. Опять же, предизолированные трубопроводы, они, как уже сказано, что вот эта нанесена изоляция пенополиуретана из оболочки, она уже на заводе, и поэтому

0: позволяет сократить время, во-вторых, повысить надежность, снизить потери, и, естественно, это, опять же, широкое внедрение системы оперативно-дистанционного контроля с состоянием трубопроводов и вот того прибора, про который я недавно говорил.
1: А как координируется работа теплосетей с коммунальным хозяйством и жилые дома? Получили уже паспорта готовности? Или есть какой-то определенный срок, когда они еще могут завершать эту подготовку?
0: Вот по паспортам готовности. Паспорта готовности – это не наша епархия. График получения паспортов готовности определяют действующие органы власти для потребителей совместно с Госэнергогазнадзором. И паспорт готовности подписывает Госэнергогазнадзор. Но потребители, они должны провести гидравлические испытания, естественно, и в присутствии представителей энергоснабжающей организации. Есть потребители, для которых энергоснабжающая организация является Могилевские тепловые сети, есть потребители, для которых энергоснабжающая организация является теплоэнергетикой. Исходя из этого, и подписываются документы, акты о гидравлических испытаниях, гидравлической промывке. После подписания актов потребитель вызывает представителей Госэнергогазнадзора, ну и дальше получает паспорт готовности в соответствии с этим графиком. Наши теплоисточники тоже находятся, наши объекты тоже находятся в этом графике. Свои графики готовности потребителей мы уже получили и зарегистрировали.
1: А что делать вот наперед, если, к примеру, возникнет ситуация? Отопительный сезон, он официально стартует, а в какой-то одной конкретной квартире батареи будут холодными?
0: В данном случае, понимаете, вот как часто бывает, к нам потребители обращаются сразу в диспетчерскую службу. Но в случае, если есть какие-то сложности именно с внутридомовыми системами отопления, то они находятся в зоне ответственности жилищно-коммунального хозяйства. Здесь необходимо обращаться в вашу ЖЭУ. Если, предположим, батареи холодные, это вполне возможно, либо не включены системы, либо они завоздушены. То есть есть такое понятие, как развоздушивание систем после запуска систем отопления. Поэтому очень важно, чтобы представители жилищно-коммунального хозяйства и люди, которые этим занимаются, получали доступ в верхние квартиры для того, чтобы стравить воздух и запустить нормальную систему теплопотребления для того, чтобы температура батарей и воздуха в квартирах была соответствующей.
1: Спасибо большое за пояснение. Мы вернемся обязательно в студию через несколько минут и расскажем, как раз вот напомним правила, при каких, например, включается отопление, хотя понимаю, что за окном лето, но та ситуация, когда готовь сани летом.
2: Прямая линия.
3: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
4: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
3: Не может быть! Словно домашние?
4: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
3: Так, я за добавкой!
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона.бай» и по номеру 7176.
8: Радио Могилев.

0: Прямая линия.
1: И в студии радио «Могилев» сегодня в гостях директор филиала «Могилевские тепловые сети» предприятия «Могилев Энерго» Дмитрий Башкиров. Мы говорим о готовности теплосетей к предстоящему отопительному сезону, поговорили о том, какие происходят испытания, модернизации, инновации, как наши теплосети взаимодействуют с теми же потребителями, жилищно-коммунальным хозяйством. Дмитрий Владимирович, что хочется спросить, а сформирован ли тот самый необходимый запас основного? И, наверное, есть наверняка и резервное какое-то топливо на наших котельных.
2: Ну, я напомню радиослушателям, я думаю, что большинство из них знает, что наши теплоисточники работают на газу, и поэтому газ поступает, естественно, по трубам, и каких-то дополнительных хранилищ газа на теплоисточниках нет. Но на теплоисточниках есть резервный вид топлива мазут, который находится в достаточном количестве, чтобы обеспечить нормативный срок включения и поддержание температуры теплоносителей и необходимую температуру теплоносителей у потребителей. Поэтому здесь, вне всяких сомнений, волноваться нечего.
1: И знаю, что наверняка аварийно-ремонтные бригады, то есть все, что может в случае каких-то чрезвычайных ситуаций понадобиться, они тоже готовы к условиям работы, когда будет зима, пониженные температуры. Это все тоже...
2: Безусловно, конечно, я даже больше скажу, что мы постоянно обновляем парк нашей техники специальной, которая задействована в случае устранения повреждений, то есть наши краны, землеройная техника, экскаваторы, машины оперативно-выездных бригад, ремонтных бригад. У нас круглосуточно дежурит две оперативно-выездные бригады, одна в Заднепровском районе, одна здесь, на Якубовского, 14, где у нас расположен центральный район. Эти бригады... Там есть, естественно, оперативный персонал, который необходим для выявления повреждений, необходимое оборудование для откачки, знаки. Сформированы 13 ремонтно-восстановительных бригад по всем районам города Могилева, 3 бригады службы ремонтов. У каждых из этих бригад есть своя техника. Техника, ну, к примеру, чтобы вы понимали, что такое техника, вот когда выезжает служба ремонтов, это выезжает фургон, в котором передвижная мини-мастерская. Там есть необходимый и передвижной генератор, и сварочный трансформатор, и необходимое оборудование для посторезки, все, что необходимо для выполнения ремонтных работ. Естественно, запас необходимых материалов, труб, электродов, материал, который необходим для того, чтобы успешно выполнить ремонт, сформирован, и он у нас постоянно пополняется. В случае необходимости какого-то расходования, то есть в случае какого-то повреждения, если из аварийно-восстановительного запаса что-то берется, то, естественно, происходит его пополнение. Поэтому проблем у нас с этим никогда не было, но я уверен, что в будущем тоже не будет.
1: И как раз вот если есть нештатные ситуации, как устроена система оперативного реагирования? И помню, что проводите даже какие-то специальные тренировки, чтобы люди понимали, как действовать.
2: Конечно, у нас проводятся тренировки, у нас определена четкая периодичность проведения тренировок, дополнительно даже тренировки разработаны по вызову персонала. В случае повреждения трубопровода в отопительный период у нас, естественно, во-первых, увеличивается подпитка, диспетчер видит и определяет приблизительную зону возможного повреждения, туда направляется оперативно-выездная бригада для определения зоны повреждения и локализации аварии, потому что в случае нам необходимо как можно скорее определить аварийную зону, ее отключить для того, чтобы продолжать подавать теплоноситель остальным потребителям. Параллельно пока занимаются отысканием повреждения, вызываются ремонтные бригады, у нас организовано дежурство в отопительный период, круглосуточное. Люди, которые находятся на дому, у них тоже организовано такое понятие дежурство на дому. Вызываются дополнительные бригады в случае необходимости, землеройная техника, грузоподъемная техника, естественно, самосвальная техника. Все это выезжает, и причем мы проводим дополнительные тренировки по сбору персонала, то есть проводим внезапные тренировки в выходные дни, либо в вечернее, ночное время, для того, чтобы поддерживать сбор персонала на должном уровне. И где-то в течение часа-полутора у нас уже на рабочем месте находятся люди. К этому времени уже более-менее определена зона теплоснабжения, поврежденная, локализовано повреждение, и есть предполагаемое место для того, чтобы люди начали сразу же заниматься раскопкой повреждений, устранением повреждений. Но поскольку у нас сети имеют еще и наружные исполнение, то есть в случае повреждения наружного, естественно, отыскание, локализация, устранение происходит немножко быстрее, потому что нет необходимости производить раскопку. А если мы проводим раскопку еще в городе, необходимо еще отвозить грунт, потому что мы же не будем складывать грунт на пешеходных дорожках, на благоустроенной территории, безусловно, тоже определенные нюансы. Но исходя из тех ситуаций, которые у нас были, мы достаточно оперативно на них реагируем и устраняем в самые краткие сроки.
1: Напомните нашим слушателям, зрителям, при каких погодных условиях официально вот принимается решение о том, что стартует и включается отопление в жилом фонде на соцобъектах?
2: Есть, буду немножко скучным. Согласно пункту 42 правил подготовки организации к отопительному сезону, его проведение и завершение утверждено постановлением Совмина, есть определенные критерии включения отопления. Если в течение 3 суток температура наружного воздуха составляет плюс 10 градусов Цельсия, то принимается исполнительными властями решение о включении детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, специализированных, учебно-спортивных учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек, гостиниц. При достижении температуры плюс 8, при снижении температуры, производится включение жилфонда, общежитий, учреждений образования, за исключением детских, дошкольных и школьных, которые включены раньше, как я уже говорил, в театрах, общественных банях. В общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях по согласованию с энергоснабжающей организацией при наличии после включения отопления в жилых домах.
1: Ну, и что бы в завершении нашего эфира хотели бы вы пожелать или посоветовать горожанам в преддверии наступающих холодов?
2: Радиослушатель, хотел бы, наверное, обратиться к вам с просьбой, потому что иногда бывают такие ситуации, когда происходит повреждение инженерной коммуникации, не только тепловых сетей могилевских, там, других служб города, и в случае, если вы видите, что произошло какое-то повреждение, убедительная просьба, обращайтесь, пожалуйста, в диспетчерскую службу, либо в единую службу 115, и там уже определяться, для того, чтобы сократить время отыскания, локализации повреждений. Это облегчает работу и организации, которая занимается эксплуатацией этих инженерных коммуникаций, это сокращает время неудобства жителей города Могилева в теплоснабжении, электроснабжении и прочих коммуникациях. Наверное, это самое главное.
1: Спасибо большое за такие подробные объяснения. Видим, что готовность к отопительному сезону у нас на высоком уровне. Благодарю нашего гостя. Напомню, сегодня у нас в студии был директор филиала «Могилевские тепловые сети» предприятия «Могилев Энерго» Дмитрий Башкиров. Для вас работала Нина Михнова. Всего доброго. До новых встреч.
0: Прямая линия на радио «Могилев».
3: На радио «Могилев» новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Могилеве 16 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании, передает Белта. Общаясь с передовиками, президент высказал им благодарность за отличную работу во время жатвы. При этом он отметил, таких людей должно быть гораздо больше. В связи с этим глава государства обратился с просьбой к передовикам делиться опытом и готовить не менее достойную смену. Александр Лукашенко подарил передовикам жатвы автомобили «Белджим».
2: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего им не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Жилье есть, жены хорошие, поддерживают вас, ценят вас, детки. Так что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое.
1: В Беларуси каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Берникова, передает Белта. В стране насчитывается более 120 тысяч многодетных семей. Меры поддержки, предоставляемые таким семьям, способствуют увеличению их числа. Можно заметить значительный прогресс. Например, в 2009 году многодетных семей было всего 65 тысяч. А уже сегодня каждый четвертый ребенок растет и воспитывается в многодетной семье. В таких семьях существует особый микроклимат. Они отличаются дружбой, сплоченностью и поддержкой, рассказала замминистра. Тактика специальное учение силами разведки и ПВО проходит в Гродненской и Брестской областях. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства обороны. На учении отрабатываются вопросы управления силами и средствами разведки РЭП, огневого поражения ПВО. Основной упор сделан на автоматизацию процессов управления в условиях активного противодействия беспилотникам противника, а также испытания в полевых условиях отечественных разработок станций радиолокационной разведки, позволяющих в любых условиях обстановки вести разведку цели и в автоматизированном режиме передавать данные для огневого поражения. И в завершение, в Центральном универмаге Могилева с 13 по 28 августа развернулась масштабная благотворительная инициатива от БРСМ. Ежедневно с 13 до 17 часов в ЦУМе будет работать пункт сбора школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви для детей из нуждающихся семей, воспитанников Чаловского и Чериковского центров коррекционно-развивающего обучения, а также многодетным и неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В рамках инициативы 16 августа в хоккейном клубе «Могилев» пройдет благотворительный матч в честь дня рождения символа клуба. Начало в 13 часов. В программе конкурсы, розыгрыши, семейные площадки и сюрпризы от Союза молодежи. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: Новости. 16 часов рванули со старта. Четверг несется вперед к пятнице, наверное, поближе. Поэтому наверняка и сам рад данному факту. Ну а я, Рустам Османов, рад всем вам, тем, кто сейчас слушает радио Могилев. Рабочего четверга для многих осталось не так уж много. Учитывая это, тело наше может даже на радостях немного пританцовывать под хиты в нашем эфире. Есть возможность, не сдерживайте его. Тем более, что на танцах категорически настаивает и Сергей Лазарев. Далее на радио Могилев.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу бухгалтера. Заработная плата 1800-1900 рублей. Телефон 8-0-222-70-75-41.
3: Наши хиты.

Ну, а мы в середине последнего рабочего для многих часа поговорим о чем-нибудь приятном. О котиках, к примеру, о которых не так давно в нашем эфире пела певица Акула. Вот вы работать скоро закончите, поедете домой, и у кого-то дома и питомец есть. Сидит, ждет. Хотя человеку кажется, что вот он хозяин, коту нужен только для того, чтобы поесть дать, да, лоток убрать. Если честно, у меня тоже есть такое впечатление. Но вот специалисты говорят, что так думать неправильно. Для животного это все-таки стресс, когда хозяина нету дома долго. Поэтому питомец все равно рад вас видеть, даже если не несется навстречу к вам с распростертыми лапами. Но есть у меня одна идея, как уровень стресса котику снизить. Может быть, ему оставлять включенным радио Могилев?

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. И днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть, словно домашние?
2: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Радио «Могилев».

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании. Глава государства сегодня приехал на поле агрокомбината Ждановичи. Президенту здесь вручили подарок – символический сноп по случаю намолота 2 миллионов тонн зерна в Минской области. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что останавливаться на этом ни в коем случае не следует. Президент поблагодарил передовиков за отличную работу во время жатвы.
3: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было, и таких, как вы, по 2 сотни. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток 4-тысячников и 1 8-тысячник. Нам это мало. Нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник молодой, вот уверен, через 2-3 года, ну, 5-летку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
2: Кроме того, Александр Лукашенко предложил пересмотреть систему дотаций в сельском хозяйстве. Он отметил, что государство широко поддерживает агропромышленный комплекс, предоставляя разного рода льготы и оказывая помощь с закупкой минеральных удобрений, топлива, техники и других необходимых средств. Вместе с тем, президент предложил серьезно подумать, когда действительно нужно выделять средства из бюджета, а когда в этом нет необходимости. Вложенные деньги должны давать отдачу.

0: Обсуждают, как сделать господдержку более адресной и эффективной. В Европе на практике показывают, что любая помощь теперь предоставляется с оговорками. Так, Чехия вслед за Польшей начала массово отказывать украинским мужчинам во временной защите, если те не могут подтвердить свой непризывной статус. Как известно, с 5 августа статус временной защиты в Евросоюзе могут получить только те, на кого не заявляют претензии ВСУ. Чехия уже отказала нескольким десяткам украинцев. Они не сумели доказать, что не подлежат мобилизации. А тем временем в Украине тревожная цифра от Всемирного банка. Уровень бедности в 2025 году составил 41,5%, а разрыв в доходах между богатыми и бедными значительно увеличился, пишет Newsbuy. Основная причина – стремительный рост цен на продукты и коммунальные услуги за последние 3 года. В Беларуси обнародовали обнадеживающую статистику. Количество многодетных семей за 15 лет увеличилось почти в 2 раза. И сегодня каждый 4-й ребенок растет в такой семье. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова, передает Белта. Она связала это с эффективными мерами господдержки. Можно заметить значительный прогресс. Например, в 2009 году многодетных семей было всего 65 тысяч. А уже сегодня каждый 4-й ребенок растет и воспитывается в многодетной семье. В таких семьях существует особый микроклимат. Они отличаются дружбой, сплоченностью и поддержкой, рассказала замминистра. По сути, рост многодетных семей с 65 тысяч до 120 тысяч – это не просто цифра, а свидетельство того, что люди верят в завтрашний день и чувствуют поддержку своего государства.
1: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Могилев Зеленстрой приглашает на работу инженера по лесному хозяйству. Заработная

0: я тем временем слышу шаги, и это не галлюцинации. Это приближение 17 часов. Ну и Тина Павлова цокает каблуками в нашу сторону. Именно с ней проводить будете время далее. А я, Рустам Османов, машу вам всем пока. Желаю отличного продолжения дня. Удачи, услышимся обязательно.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании, передает Белта. Глава государства приехал на поле агрокомбината Ждановичи. Президенту здесь вручили подарок – символический сноп по случаю намолота 2 миллионов тонн зерна в Минской области. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что останавливаться на этом ни в коем случае не следует. «С прицелом на 3 миллиона», – сказал он, принимая подарок. Единый квалификационный экзамен для выпускников колледжей на экспериментальной основе пройдет в учебном году. Об этом Белта сообщила заместитель начальника Главного управления профессионального образования Анна Бойко. По ее словам, экзамен будет проводиться по наиболее востребованным в экономике профессиям. Задания будут едиными для всех выпускников, а оценивать работы независимая комиссия с участием представителей предприятий. В этом году в пилотном проекте участвовали 529 учащихся. Список профессий и площадки для проведения экзамена определят позже. Соревнования бригад скорой медицинской помощи пройдут в Могилеве 18 августа. За право представлять регион на республиканском уровне будут бороться 10 команд со всей области, сообщили в областной организации профсоюза работников здравоохранения. Участников ждут два этапа – теория, это тестирование и практика. Оценивать навыки оказания неотложной медицинской помощи взрослым и детям будет жюри. Победители областного тура представят Могилевскую область на республиканском этапе, который состоится 23-25 сентября в Столцовском районе Минской области. Медовый спас отмечают сегодня и завтра на Головой Крынице в Славгородском районе. По традиции к памятнику природы республиканского значения съезжаются тысячи людей из Беларуси и России. Основные мероприятия развернутся завтра. Начнутся они в 8 утра с молебна у часовни. В 11 часов начнется освещение воды и крестный ход вокруг источника. На площадке у Крынице разместятся торговые ряды, пройдет ярмарка «Медовый спас». На празднике организуют презентацию туристического потенциала района. И в завершение, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер западный и северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 и днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: Знаете, четверг хорош именно тем, что в этот день желание работать удачно сочетается с приличным количеством сил, чтобы всю эту работу сделать. Так что, если ваш рабочий день уже завершился, я от души пожелаю вам хорошей дороги домой. Ну а если нет, то успеть сделать все запланированное и даже немножечко больше. С этой минуты у микрофона Тина Павлова. Всем доброго вечера.

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
1: Наши хиты.

0: Наши люди. А тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Театр – это место, где можно быть кем угодно, но сначала нужно стать собой. Учитель по классу театра знает, прежде чем выйти на сцену, человек должен перестать бояться собственного отражения. Задача педагога – не поставить правильную интонацию, а снять зажимы, научить слушать партнера, чувствовать паузу. А как это сделать, знает героиня программы Мария Кучковская.
0: Наши люди.
2: Мария – учитель по классу театра Могилевской детской школы искусств номер 1. Мария, что входит в ваши обязанности?
3: В мои обязанности входит учить детей актерскому мастерству, сценическая речь. Также у нас есть ритмика, сценическое движение, у нас индивидуальные занятия. И мы подготавливаем детей на конкурсы. Они ходят на конкурсы, получают новый опыт, выступают. Вот. В следующем году мы будем ставить спектакль. Я и моя коллега будем защищать образцовые коллективы.
0: Наши люди.
2: А как театральные навыки помогают в реальной жизни?
3: Это вообще очень интересно, потому что театр – это синтез всех видов искусства. И музыка, танцы. В общем, в жизни на самом деле очень это пригождается, потому что дети, сначала дети, потом взрослые, становятся увереннее в себе. Они знают, как подать себя другим людям. Они знают, как вести себя в обществе. Через театр они проигрывают какие-то моменты. И дикция тоже.
2: Как раскрепостить взрослого человека?
3: Сначала нужно понять, что закрепостило человека. Понять, в чем он не уверен. Во всех людях есть...

0: держали оборону, рассказали, как это происходило, но более детским языком.
1: Обучаться театральному искусству – это баланс между техникой и душой, между дисциплиной и свободой. А учитель по классу театра – это человек, который каждый день работает с живым материалом, с характером, страхами и мечтами. А что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в нашем инстаграме «Радио нижнее подчеркивание Могилев».
2: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на «Радио Могилев».

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 10 лет 2026. Подробности на сайте. Телефон +3 7 5 29 689 77 78.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. И днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Cold Summer, холодное лето от Карины и Red Square завершается в эфире. И, кстати говоря, не только в нашем эфире, но еще и в Беларуси тоже постепенно вот эта прохладная погода завершается. По крайней мере, если верить синоптикам, то с 14, а это завтра, по 16 августа Беларусь окажется под влиянием мощного антициклона тропического происхождения. Осадков практически не будет, а воздух прогреется до 36 градусов тепла на юго-западе. То есть где-то в Брестской области, ну, практически тропики ожидаются. Так что, если вдруг вы не успели этим летом насладиться жарой, в эти выходные вполне можно куда-нибудь вот в Брестскую область съездить, насладиться жаркой погодой, может быть, даже успеть позагорать, искупаться, и потом уже к понедельнику вернуться сюда и наслаждаться нормальной августовской погодой.
1: Радио Могилев.

0: Аравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Ну что, друзья, для многих через считанные минуты уже настанет та самая пора перейти в режим «Отдых без чувства вины». И, знаете, в этом эфире у нас никогда нет никаких дедлайнов. Нет, только приятные темы и плавный переход к вечеру. Работа у многих окончена, практически будет окончена через какие-то 10 минут, и останется только насладиться дорогой домой. От души желаю вам это сделать, ну а мы с удовольствием позаботимся о фоне.
1: Радио Могилев.

0: впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня
3: – это базовый минимум.
4: Радио можно не только слушать.
5: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.

0: Наши хиты.
1: Всем привет, это Виталий Дроб и моя новая песня «Сердце ответило».
2: Слушайте на радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в сельском хозяйстве, передает Билта. Президент отметил, что государство широко поддерживает агропромышленный комплекс, предоставляя разного рода льготы, оказывая помощь в закупке минеральных удобрений, топлива, техники и других необходимых средств. Вместе с тем он предложил серьезно подумать, когда действительно нужно выделять средства из бюджета, а когда в этом нет необходимости. Вложенные деньги должны давать отдачу. При этом речь о том, что нужно полностью отказаться от дотаций, не идет. Работников ЖКХ, занятых на уборке урожая, чествует отраслевой профсоюз по всей стране. Сегодня поблагодарили работников Дребенского жилкомхоза, участников жатвы 2026, отметил председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Павел Жуйков. В горячую пору они оказывают помощь в уборке урожая, внося свой вклад в формирование общенационального каравая. По решению Президиума Республиканского комитета профсоюза работникам предприятия, занятым на уборке урожая, вручили денежные сертификаты. В Белынычах нетрезвый мопедист пытался скрыться от ГАИ. Об этом сообщили в управлении ГУВД Могилевского облсполкома. В ходе рейдовых мероприятий инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке 50-летнему водителю мопеда. Однако он проигнорировал их и попытался скрыться. После непродолжительного преследования нарушителя задержали. Выяснилось, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,71 промилле. За управление в нетрезвом виде, невыполнение требований об остановке, нарушителя привлекли к административной ответственности с лишением права управления на 3 года, а также ему придется выплатить штраф в размере 130 базовых величин. Это 5850 рублей. Костюковичский район готовится принять традиционный районный праздник «Луков день», который развернется в агрогородке Тупичино 21 августа. Праздник посвящен урожаю и самобытным народным традициям. Стартует он в 17 часов с масштабного театрализованного представления. После него начнется большой концерт творческих коллективов района и артистов районного центра культуры. На протяжении вечера в агрогородке будут работать тематические локации. Главным украшением праздника станет выставка урожая лука. Рядом развернется выставка продажи изделий декоративно-прикладного искусства. Будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых, фотозоны и торговые ряды. И в завершение, только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldzefisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 19. Новости.
2: Слушайте, если среда – это маленькая пятница, то почему бы четвергу не стать хотя бы немножечко субботой? Тем более сейчас, когда рабочие моменты уже закончили. А вообще, четверг – это, конечно, прекрасный день для того, чтобы пофантазировать, чем вы будете заниматься на выходных. Почему в четверг, спросите вы? Ну, во-первых, в пятницу вы можете и не успеть это сделать, а во-вторых, потому что планировать все-таки лучше заранее. И так уж запланировано, что и этот час с вами в компании проведу я, Тина Павлова. Доброго вечера вам, граждане! Доброго и солнечного!

Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.

0: Пара в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Omabuy.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +5, +10. И днем +20, +25.
1: Наши хиты.

0: знаете, вот в этой вроде бы простой, такой легкой композиции от елки есть очень большой смысл. Потому что смех над собой или здоровая самоирония помогает уменьшить стресс, снижает уровень тревоги, а еще защищает от обид. Когда вы шутите над своими ошибками, то перестаете бояться выглядеть глупо, становитесь увереннее и легче находите общий язык с другими людьми. Ну, по крайней мере, об этом пишут самые разные эксперты. Ну и потом, это очень большая польза для нашей с вами психики. Меньше стресса, потому что шутки снимают напряжение в трудный момент. Но уверенность растет, потому что вы принимаете свои слабые места и лишаете других оружия, чтобы вас поддразнить. Ну и потом, юмор действительно помогает пережить плохие дни и не сдаваться. Так что совет от елки можно взять на вооружение. Лучше быть проще и научиться смеяться над собой.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну что, друзья, очередной час у нас с вами подходит к завершению, и все те, кто немножечко подмерзает наступающим вечером, я напомню, уже завтра начнет глобально у нас теплеть, и там к воскресенью что-то около плюс 33 ожидается. В общем, не успело лето жаркое куда-то уйти, как уже вернулось. Ну и слава богу, мы успеем на этих выходных насладиться горячей и жаркой погодой. Ну а пока наслаждаемся приятным прохладным августовским вечером.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 19 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект договора между Белоруссией и Мьянмой о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. Соответствующий указ президент Беларуси подписал сегодня, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Реализация договора будет способствовать развитию и укреплению межгосударственного сотрудничества в правовой сфере, защите прав и интересов граждан и юридических лиц. Рост заработной платы, инвестиции, объема введенного жилья. С начала года Могилевская область достигла ряда доведенных показателей. Об этом сообщили во время заседания облисполкома, где рассматривались итоги социально-экономического развития региона за 6 месяцев, передает Белта. Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко в начале заседания отметил, что экономика региона демонстрирует устойчивое развитие. По итогам первого полугодия обеспечено выполнение доведенных заданий по ряду прогнозных показателей. Однако, несмотря на успехи, ключевой показатель валовой региональный продукт составил 100% и не достиг установленного задания в 101,8%, сказал он. Причина, подчеркнул председатель

0: облсполкома в падении объемов производства в обрабатывающей промышленности. Жительница Славгородского района обвиняется в хищении денег у пенсионерки через банковскую карту. Прокуратура направила уголовное дело в суд. По версии следствия, 26-летняя женщина, находясь на лечении в больнице под предлогом помощи в покупке продуктов, получила банковскую карту от соседки по палате и похитила ее сбережения. Пенсионерка обнаружила пропажу уже после выписки, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
1: Обвиняемая ввела данные банковской карты потерпевшей в систему дистанционного обслуживания и, получив код подтверждения, оформила доступ к счету. После этого она переводила деньги на свою карту несколькими операциями. Пенсионерка заметила пропажу средств, когда вернулась домой, и сообщила родственникам, которые обратились в правоохранительные органы. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая при направлении уголовного дела в суд не изменялась.
0: И в завершении Дребенские торжки пройдут 14-15 августа. В Дребене развернется ярмарка народных промыслов и ремесел, пройдут мастер-классы от мастеров. Также в программе конкурсы, театрализованные встречи, посещение крамниц, литературной гостиной, праздничной дискотеки и кинопоказ под открытым небом. Организация района представит свои подворья. Кульминацией фестиваля станут огненное шоу и фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +19. Данные о погоде предоставила Могилев облгидромет. Освод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
2: Пожалуй, человек отличается от животных тем, что у него есть воображение и чувство юмора. Как говорил Оскар Уайльд, воображение дано человеку, чтобы утешить его в том, чего у него нет, а чувство юмора, чтобы утешить тем, что у него есть. Воображайте все, что душе угодно, и если вы ближе к реалистам, тогда шутите по поводу того, чего нет, возможно, слава богу. Я же от себя предлагаю вам воображаемую уютную атмосферу, увидеть которую, конечно, нельзя, но вот почувствовать просто без проблем. Тина Павлова продолжает быть вашей компании и желать вам доброго вечера, ну и, конечно, делиться хорошим настроением и отличной музыкой.

0: Сегодня в «Подслушно» расскажу о настоящих именах знаменитостей. Ни для кого не секрет, что в шоу-бизнесе многие звезды выступают под псевдонимами. Кого-то убеждают это сделать продюсеры, кому-то хочется отделить свою сценическую личность от реальной. Ну а кто-то просто выбирает имя, которое классно звучит. Бруно Марс. Его настоящее имя Питер Джин Хернандес. Он вырос на Гавайях в музыкальной семье и с самого детства выступал на сцене вместе с отцом. Когда ему было 4 года, он выиграл конкурс имперсонаторов Элвиса Пресли. И уже тогда его представляли как Бруно. Это детское прозвище ему дал папа. Ну а вторая часть псевдонима появилась уже позже. Бруно решил добавить ее для эффектности. Многие девушки говорят, что я не от мира сего. Так что я подумал, наверное, я с Марса. Вин Дизель. Его полное имя Марк Синклер Винсент. Вин – это сокращение от девичьей фамилии его мамы, а Дизель – прозвище, которое он получил в подростковом возрасте из-за своей неистощимой энергии. Лана Дель Рей. На самом деле Элизабет Вулридж Грант. Но ей хотелось выбрать псевдоним, который бы создавал определенную атмосферу и соответствовал ее музыкальной эстетике. Я тогда часто ездила в Майами, много говорила по-испански с друзьями с Кубы. Имя Лана Дель Рей напоминало нам о гламуре побережья. Оно красиво звучало, объяснила звезда и призналась, что ее также вдохновила актриса старого Голливуда Лана Тернер. Дав Кэмерон. При рождении она получила имя Хлоя Селест Хостерман, а псевдоним Дав взяла в честь своего отца. Мой папа всегда называл меня Дав. Его не стало, когда мне было 15. Я не смогла попрощаться, поэтому сменила имя в его честь. Позже она объясняла, что друзья и семья все еще называют ее Хлоей. Джейми Фокс. Его полное имя Эрик Марлон Бишоп-младший. И свою карьеру он начинал в стендапе на открытых микрофонах. Однако он заметил, что женщин-комиков чаще всего вызывали на сцену первыми. А поскольку их меньше, они всегда получали место в программе. Поэтому Эрик решил схитрить и взял гендерно-нейтральный псевдоним Джейми, чтобы ему всегда давали выступать. Уловка сработала, а новое имя перешло и в актерскую карьеру. На этом все. С вами была Алиса Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио «Могилев».

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
5: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. И днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж, пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
1: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов. Young Money.

0: вот знаете, сколько не слушаю я этот хит от Dance Kissing Strangers, столько вот противоречивых чувств во мне возникает. Вроде бы совет такой, знаете, целующиеся незнакомцы или целуйте незнакомцев. И одно, и другое как будто бы немножко странно. Ну, как странно? Если нам предлагают целовать каких-то незнакомых людей, то я резко против. Я вообще, знаете, не очень тактильный человек. Да и как это вот так вот просто? Извините, мы с вами слишком мало знакомы. Но, с другой стороны, польза поцелуев доказана. И я об этом буквально недавно вам рассказывала, о том, что они действительно продлевают нам жизнь. А с другой стороны, с поцелуями, знаете, сколько всего передается? Вот тоже, казалось бы, дилемма. Поэтому что я хочу сказать? Если рядом с вами сейчас есть родные и близкие, вот лучше с ними обнимайтесь и целуйтесь, обменивайтесь хорошим настроением. А незнакомцам вполне можно улыбаться. Улыбка, кстати, это тоже полезно. Знаете, сколько мышц лица сразу включается? Вот вам профилактика и морщин, и всяких там ненужных припухлостей на лице. Так что, друзья мои, улыбайтесь, тренируйтесь, а еще лучше оставайтесь с нами в одной компании.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании, передает Белта. Глава государства приехал на поле агрокомбината Жданович, и президенту здесь вручили подарок. Символический сноп по случаю намолота 2 миллионов тонн зерна в Минской области. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что останавливаться на этом ни в коем случае не следует. Президент высказал передовикам благодарность за отличную работу во время жатвы.
2: Вы молодцы. Но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 2 сотни. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток 4-тысячников и 1 8-тысячник. Нам это мало. Нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник молодой, вот уверен, через 2-3 года, ну, 5-летку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
1: В Могилевской клинической больнице №1 чествовали многодетные семьи Сентюровых и Кулешовых. Об этом сообщили в администрации Октябрьского района Могилева. В торжественной обстановке две семьи принимали поздравления с рождением 3-го ребенка. В рамках республиканского проекта «Третий батька» у председателя Октябрьского районного отделения Белорусской партии «Беларусь» глава администрации Октябрьского района Могилева Петр Соловьев в присутствии руководства больницы вручил многодетным родителям традиционный деревянный сундучок с батьковой кошулей. Комитет по труду, занятости и социальной защите завтра проведет прямые телефонные линии по вопросу порядок отнесения трудоспособных граждан к незанятым в экономике, ответит главный специалист управления занятости населения Анна Горобулкина с 10 до 11 часов по телефону в Могилеве 74-55-32 по вопросу предоставления финансовой поддержки в организации индивидуальной предпринимательской деятельности. Оказание содействия в переселении в связи с переездом на работу в другую местность ответит заместитель начальника управления занятости населения Анжела Судинкова с 11 до 12 часов по телефону 75-23-20. И в завершение 16 августа Могилев примет финал женского Кубка Беларуси по футболу. На стадионе «Спартак» футболистки Могилевского Днепра встретятся с командой «Минск». Начало матча в 13 часов. Вход для болельщиков свободный. Для женской команды Днепра предстоящий финал станет особенным. Могилевские футболистки впервые с 2004 года сыграют в решающем матче Кубка страны. Зрителей в день игры ждет расширенные матч-дэй, диджей-сет промо-зона, автограф-сессия, зона активности массового футбола для детей и взрослых. Каждый зритель финала женского Кубка Беларуси станет участникам благотворительной акции. Сумму, равную посещаемости матча, направят на поддержку детского спорта в регионе. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Ну что, время 20 часов, когда можно наконец-то перевести дух и начать вечер с правильной ноты. Ну, во-первых, завтра уже пятница, что радует, особенно с учетом возвращения жаркой погоды на выходных, можно еще успеть добрать летних впечатлений тем, кому не хватило. А во-вторых, прямо сейчас можно, что, взять любимую кружечку, ту самую счастливую, налить в нее что-нибудь вкусное и, например, выйти на балкон минут на 5. Вот 5 минут тишины. И день, прошедший, сразу начнет восприниматься как-то иначе. Вот проверено. Кстати, если вы принадлежите к числу счастливчиков, которые до сих пор на рабочих местах, знаете, что мы с удовольствием готовы составить вам компанию и в этом часе.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 20, плюс 25. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 28. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 28, плюс 33. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

0: радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Ну что, друзья, на часах 20:47, и на этой прекрасной ноте самое время, наверное, начинать подводить итоги дня. Лето – прекрасное время для того, чтобы замедлиться и заметить какие-нибудь маленькие радости, которые происходят вокруг вас. Вот попробуйте сегодня перед сном записать три хорошие вещи, которые случились с вами за день. Всего лишь три. И вы увидите, завтра утро точно начнется уже с хорошего настроения. Так что пожелаю, чтобы вечер ваш был уютным, а завтрашний день еще лучше. До этой минуты с вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.
1: Наши хиты.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании, передает Белта. Общаясь с передовиками, президент высказал им благодарность за отличную работу во время жатвы. При этом он отметил, таких людей должно быть гораздо больше. В связи с этим глава государства обратился с просьбой к передовикам делиться опытом и готовить не менее достойную смену. Александр Лукашенко подарил передовикам жатвы автомобили «Белджим».
1: В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего им не подарим. Так я вот решил, это вам подарок такой небольшой за то, что вы делаете. Жилье есть, жены хорошие, поддерживают вас, ценят вас, детки. Так что за здоровьем смотрите. Главное, будете здоровы, будет результат. Спасибо большое.
0: В Беларуси каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова, передает Белта. В стране насчитывается более 120 тысяч многодетных семей. Меры поддержки, предоставляемые таким семьям, способствуют увеличению их числа. Можно заметить значительный прогресс. Например, в 2009 году многодетных семей было всего 65 тысяч. А уже сегодня каждый четвертый ребенок растет и воспитывается в многодетной семье. В таких семьях существует особый микроклимат. Они отличаются дружбой, сплоченностью и поддержкой, сказала замминистра. В начале учебного года в детсадах Беларуси до 600 увеличится количество групп для детей до 2 лет. Об этом Белта сообщили в Минобразовании. Сейчас их уже около 500. В каждом регионе такие группы открываются в соответствии с запросами родителей и законных представителей воспитанников. Группы будут функционировать не только в режиме кратковременного пребывания, как это было ранее, но и 10,5-12 часов. Цель – создать условия для выхода мам на работу и приступить к своей профессиональной деятельности. Созданы необходимые условия для малышей, включая подбор соответствующих учебных материалов и мебели. И в завершение большой футбол и добрые дела. В Могилеве 14 августа на стадионе «Спартак» футбольный клуб «Днепр Могилев» принимает бобруйскую Белошину. В этот вечер можно будет поучаствовать в благотворительной акции «В школу с добрым сердцем». На стадионе будет развернута специальная площадка «Коробка добра». В нее можно положить подарки, которые помогут школьникам из нуждающихся семей подготовиться к новому учебному году. В 17:30 состоится открытие благотворительной площадки «Коробка добра» и начало предматчевой программы. В 19 часов прозвучит стартовый свисток матча «Днепр Могилев» в Белшина. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман и ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +18.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас завтра, расскажу зараз.
3: Овен.
2: Но вот с самыми складанными пытаниями и задачами вы справитесь не только выдатно, але и с удивление худко.
3: Телец.
2: Занятки спортом становча добьются на вашем самоочувании и внешности, причем у самые короткие термины.
3: Близняты.
2: Вы станете больше дейные, але подеи так само будут вас подгонять.
3: Рак.
2: Не сдавайтесь, только от вас залежить, як и коли будет досягнута мета.
3: Лео.
2: Зорки раить в крыху зменшить обороты у принятии важных решений.
3: Дева.
2: Прислухайтесь до себе. Коли вы не будете робить то, что вам на самой справе не хочется, вы не будете расчарованы.
3: Шали.
2: Крыницы особливого натхнения станут для вас представники супротлеглого полу.
3: Скорпион.
2: Надышел час откласти варьяцкие мары на корысть шагости больше досягального.
3: Стрелец.
2: Рызыка не заусёды оправдана. Поспробуйте оценить выник ситуации при разных раскладах.
3: Козярог.
2: Идеальный час для того, как поспробовать заняться чем-то новым. Попробуйте, а вось и сподобается.
3: Водолей.
2: У вас грандиозные идеи, але занадто мало часу на их реализацию. Выбирайте только самое интересное.
3: Рыбы.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Наши хиты.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: двое.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +20, +25.

поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: Радио Могилев.
1: У меня иногда видно вот такие горы. Если непонятно, а не без меня,

0: Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я Олеся Москина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим все заботы.

слушая сейчас потрясающие композиции, кажется, все вокруг совсем другое. Не такое, как днем. Шум становится тише. Огни складываются в узоры. А редкие прохожие идут так, будто у них есть своя важная, только им понятная цель. Где-то рядом тихо проезжает машина. Вдалеке кто-то смеется, и этот смех звучит, как маленькая история, которую не нужно дослушивать до конца. Хочется просто наслаждаться этим временем и запомнить эти минуты. Продолжаем дальше слушать музыку

когда день уже закончился, а ночь еще не взяла все в свои руки. Сегодня расскажу про одну из них. Легендарный трек «I Will Always Love You» в исполнении Уитни Хьюстон. Песня не задумывалась как саундтрек. Изначально это была кантри-композиция, которую кантри-певица Долли Партон написала в 1974 году как прощание со своим наставником Портером Вагнером. В 1992 году актер Кевин Костнер предложил Уитни Хьюстон записать этот трек для фильма «Телохранитель». Вокал самой Хьюстон и ее решение начать песню без музыки акапелла превратили ее в мировой шедевр о любви прямо сейчас –

вечерним ритуалом. Он не требует ничего особенного. Просто за 15-20 минут до сна отложите телефон, налейте стакан теплой воды и запишите на листочке три вещи, за которые вы сегодня благодарны. Не обязательно что-то большое. Это может быть вкусный кофе, улыбка незнакомца или то, что наконец-то закончился дождь. Этот простой жест помогает мозгу переключиться с «надо сделать, но уже сделано», и сон приходит легче. А сейчас музыка, под которую можно просто посидеть и ни о чем не думать.

заметили, что сейчас время течет иначе. Мы не гонимся за ним, не сверяем часы. Мы просто живем. И этот час, он немного волшебный. Как будто мир на мгновение застыл, позволяя нам просто побыть собой. Без масок, без спешки, только мы.

последние минуты часа. Сейчас на фоне будут звучать обычные ночные звуки, те, что мы часто не замечаем в суете дня. Слышите? Этот тихий шум. Пусть он станет фоном для ваших мыслей или наоборот, поможет отпустить их. А следом еще несколько классных композиций. И напоследок скажу, пусть эта ночь будет бережной к вам. Пусть она заберет все лишнее и оставит только то, что греет. Мы были с вами

0: 14 августа по Могилевской области переменная облачность без осадков и ветер западный и северо-западный. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

радио «Могилев». Let's get it started in here.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.